пяк. И, что хорошо, воробушки им не страшны. Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ. 3 часа и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья. Расскажу по большому секрету, что интересного на Ретро-ФМ прозвучит в ближайшие минуты. Услышим Юрия Антонова, Эрос Рамаццотти и мелодию от Эннио Морриконе. Думаю, всем понравится.

ملخيص غير توبس ديان ما يسام غيري مرامان غربس وارد بيسو

песне слово «да», оно очень жизнеутверждающее и вообще позитивное. Ну, с позитивом у нас дальше все будет связано, а пока расскажу. Вахтанг Кикабидзе на Ретро FM в 3.42, дальше Сабрина, Синяя птица и Якида.

мальчишкам и девчонкам сейчас приглашение потанцевать, развлечься и вообще время хорошо провести. Приглашение не актуально, потому что все-таки спят. Ну, по крайней мере, те, которые живут по московскому времени и рядышком. А вот их родителям, я думаю, можно. Можно предложить уже отправляться на утреннем экспрессе в направлении доброго, бодрого утра. Друзья, приглашаю, присоединяйтесь. Через 4 минуты начнем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: поехали, утренний экспресс начинает свое путешествие. Приглашаю.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: 4.06 в столице. Это Сиси Кетч на Ретро-ФМ в начале нового часа. Меня зовут Андрей Мариев, и я рад поприветствовать вас на борту утреннего экспресса. Первая станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 17 июня, среда. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Овны. Сегодняшнее утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками. Тельцы. Если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии. Близнецы. Сегодня потратить деньги на себя – это будет не только уместно, но и приятно. Раки. Посвятите время подведению итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно. Львы. Вечером захочется выделиться. Позвольте себе быть яркими и заметными. Девы. Разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите. Весы. Решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам. Скорпионы. Желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление. Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями. Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях. Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека. Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Четверть пятого утра в столице, друзья, это утренний экспресс. Вот так вот кажущаяся неспешность. На самом деле все только начинается. Потом, ух, как помчимся, что там олени. Так вот, в пути следования чем займемся? Гороскоп уже пролистали, вскоре ознакомимся с ежедневником, а начиная со следующего часа будем делиться

0: 100 балерин начинают свою утреннюю разминку, а я гляжу на часы, 4:30 в Москве. Самое время ознакомиться с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 17 июня, год 2026, на календаре среда. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Александра Захарова. Всенародная популярность к ней пришла благодаря ролям дворовой девушки Фимки в комедийном фильме «Формула любви» и аферистки Александры Рукояткиной в детективе «Криминальный талант». Сейчас в фильмографии Александры Захаровой более 20 ролей и множество образов, созданных на сцене театра. 17 июня в 1880 году в Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Продолжался он 4 дня. Среди высоких гостей были член царской семьи, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями, писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский, композитор Николай Рубинштейн и многие другие. Напомню, Пушкинский праздник проходит и в настоящее время имеет статус всероссийского. Он отмечается ежегодно 6 июня и известен также как День русского языка. В этот день, в 1970 году, ученый-изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid. Фотографу было достаточно только зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку, а через минуту снимок был уже готов. Интересно, что первая партия чудо-изобретения для цветной съемки была раскуплена за один день. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Как все экологические праздники и дни, он призван обратить внимание всего населения планеты на экологическую обстановку, а в частности, проводить мероприятия по охране засушливых земель. Ведь засуха приводит к уменьшению запасов влаги в почве, что в свою очередь приводит к снижению или гибели урожая.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Но если женский персонаж этой песни, конечно же, конфетка, то мужской наверняка тортик должен быть. Аква на Ретро-ФМ, 4 часа и 42 минуты. Вот так вот с утра пораньше рекламируем нездоровый образ жизни, как минимум в питании. Ну а что поделать, что все такое вкусное, такое неполезное. Скоро рок-сет Абба и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А еще рекомендую прислушиваться не только к сердцу своему, но и слушать Ретро-ФМ. Утренний экспресс, он, знаете ли, до хорошего доведет. Ну, как минимум, до доброго утра, друзья. Дуэт Рок-сет на Ретро-ФМ. 4 часа и 56 минут. Всем желаю, во-первых, отличного настроения, самочувствия первоклассного, ну и просто простого человеческого доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот что, скажите, что делать в 5 утра? Ну, конечно же, мчаться на утреннем экспрессе. Это Ретро-ФМ. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Вот звонить сейчас, конечно, да, не рекомендуется, рановато еще для этого. А написать почему нет? Скорее всего, у человека на вибрашке стоит, а то и вовсе в режиме не беспокоить. Поэтому не побеспокоите, не разбудите, если он вдруг отдыхает. Татьяна Буланова на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души желаю вам доброго утра, друзья. И давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 17 июня на календаре среда. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Овны. Это утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками. Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии. Близнецы, сегодня потратить деньги на себя будет не только уместно, но и приятно. Раки, посвятите время подведению итогов своих дел, а также выделите то, что получилось особенно удачно. Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть яркими и заметными. Ну, перья там воткнуть куда-нибудь. Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите. Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, на то оно и начальство, но они приведут к новым вершинам, потому что начальство всегда право. Скорпионы, желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление. Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями. Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях. Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека. Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут только рады вашему вниманию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: хорошие вас окружают, это уж 100%. Просто можно как-то им даже благодарность передать этим людям. Первый выпуск ваших сообщений, первое прочтение ваших сообщений я планирую через 20 минут. Автору самого позитивного сообщения, конечно же, отправится в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер. Присылайте сообщение в наш канал в Максе и смски на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, друзья, в начале сообщения писать Ретро-ФМ. Ну и, безусловно, подписывайтесь и желательно. Вот очень прошу вас, указывайте номера телефонов, город, где вы проживаете, и фамилию. Это для того, чтобы ваш тостер, если вы его выиграете, отправился к вам безо всяких проблем. Ну что, поехали.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: С удовольствием делюсь, друзья. Ну, если не счастьем, то информации совершенно точно. Во-первых, 5:30 в Москве, а во-вторых, самое время полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Сегодня среда, 17 июня, год 2026. В этот день, в 1882 году, родился Игорь Стравинский. Русский композитор, дирижер, пианист, яркий представитель модернизма в музыке. По праву он считается одним из самых значимых деятелей мирового искусства 20 века. Его творчество, вобравшее в себя практически все ведущие направления и стили, по силе воздействия, масштабу и значению, сравнивают с творчеством Пикассо. Касса в живописи. День рождения сегодня, 17 июня, празднуют певица, народная артистка РСФСР Жанна Бичевская, актриса театра и кино, народная артистка России Александра Захарова, мексиканская певица и актриса Паулина Рубио, американский пианист, композитор и певец Барри Манилоу. 17 июня 1955 года свой первый полет выполнил первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. Регулярные рейсы этого авиалайнера начались в сентябре 1956. В период с 1956 до октября 1958 года Ту-104 был единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире. В этот день, в 1940 году, в деревне Мещеры Горьковской области наблюдался интересный случай, даже явление – дождь из серебряных монет. Оказалось, что во время грозового дождя на территории Горьковской области был размыт клад с монетами. Проходивший поблизости смерч поднял монеты в воздух и выбросил их у деревни Мещеры. Всего выпало около 1000 серебряных монет. По народному календарю на Руси в этот день следили за приметами. Если в этот день шел дождь, значит, он затянется на несколько дней. А если из монет? То также это предвещало, что в лесах будет обилие грибов и ягод. Если много насекомых, к теплой погоде. А если совсем не слышно птиц, то в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Именины сегодня отмечают Иван, Мария, Митрофан, Петр, Ростислав и Софья.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, поехали. 5:42 в столице. Самое время делиться позитивом. Александра из Владивостока пишет. Мы с детьми поселились на даче в сезон туманов. Живем сейчас на острове Рейники. Это Владивосток. Туманы, какая-то особенная магия. Будто весь мир становится тише, уютнее и создан только для нас. Утро начинается с мягкого приглушенного света. Не видно даже деревьев вокруг дома. Дети с удовольствием бегают босиком по траве и пытаются не пускать в дом мокрую собаку. Она все равно проскочит. И от этого еще веселее. Александра, ну, слушайте, так здорово описываете. Даже самому захотелось, чтобы в моей жизни был вот такой дом на острове с туманами. Красота. Так, Ольга пишет. Доброго утра всем. Пишет Андрей. Сегодня поспела биологически активная добавка. Эх, как сегодня поработаем. Как загадочно вы говорите, Андрей. Так, как приятно и радостно просыпаться с улыбкой и приятным взглядом любимого. У нас праздник. 37 лет совместной жизни, пишет Ольга. И мне любимый преподнес сюрприз. Робот-мойщик окон. Как мило и как приятно. Теперь смогу больше уделять внимание ему и просто отдыхать. Ольга из Нижнего Тагила. Вот как здорово-то, а? Вот будьте как любимый Ольги, уважаемые товарищи мужчины. И себе то же самое говорю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: 5 часов 55 минут в Москве. Gypsy Kings на Retro FM в качестве будильника для тех, кому это нужно, ну или для тех, кому просто повезло услышать эту песню с утра пораньше, пробуждаясь.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

0: Ну-ка, все вместе. 6 утра в столице. Доброго утра скажем друг другу. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: всякий случай с утра пораньше поработаю с занудой. Слишком много сладкого вредит здоровью, друзья. Так что аккуратнее, не переборщите. Хотя в музыкальном эквиваленте это менее вредно. Рок-сет на Ретро FM в 6.06.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 17 июня, среда, день этот будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Овны, это утро. Хорошее время для налаживания контакта с родственниками. Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии. Близнецы, сегодня потратить деньги на себя будет не только уместно, но и приятно. Раки, посвятите время подведению итогов своих дел и выделите то, что получилось особенно удачно. Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть ярким и заметными. Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите. Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам, на то оно и начальство. Скорпионы, желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление. Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями. Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях. Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека. Очень хороший выбор. Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Рубрика «Позитив» вновь в эфире, друзья. Утренний экспресс «Ретро FM» продолжает делать утро еще бодрее и еще добрее. Пишет Ксюша, которая вчера выиграла у нас тостер, говорит, позитива хватает еще и со вчерашнего дня. Не выветрился весь, и теперь жду, когда тостер доберется. Оксан, я вас поздравляю, и я очень рад за вас. В Севастополь доберется тостер, я думаю, быстро. Так, пишет Алексей. Доброе утречко, Петербург. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. И вам тоже. Позитивного утра всем желает Екатерина. Сегодня среда, а это маленькая пятница. Просыпаемся, улыбаемся новому дню и слушаем Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Олегу и Юре, которые рядом уже 3 года. Вы лучшие. А мы вчера, наконец, купили сабборд. Теперь будем всей семьей сплавляться по воде и получать удовольствие, чего и вам желаю, друзья, получать крутые эмоции от того, о чем вы давно мечтали и хотели попробовать. Екатерина из Омска. Екатерина, ну вы только осторожность. Правила техники безопасности придумывали не дураки. Так, Андрей Андреев пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Работаю в такси в славном городе Красногорске. Спасибо вам за то, что вы есть и дарите людям каждое утро позитивное настроение. И мне в том числе.

0: дел, которые к отпуску накопились. Все надо успеть за 2 недели. Какой тут спать? Вот действительно, куча дел. Какой тут спать? Друзья, автору самого позитивного сообщения, напомню, по итогу достанется тостер.
1: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.

0: Где-то слышен сигнал SOS. На помощь мчится утренний экспресс. Конечно же, поможем в том, чтобы сделать утро по-настоящему добрым. Абба на Ретро-ФМ в 6.30. Пока же, друзья, давайте ознакомимся с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда. Июнь, 17 число, год 2026. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Александра Захарова. Всенародная популярность к ней пришла благодаря ролям дворовой девушки Фимки в комедийном фильме «Формула любви» и аферистки Александры Рукояткиной в детективе «Криминальный талант». Сейчас в фильмографии Александры Захаровой более 20 ролей и множество образов, созданных на сцене театра. В этот день, в 1940 году, в деревне Мещеры Горьковской области наблюдался интересный случай. Дождь из серебряных монет. Оказалось, что во время грозового дождя на территории Горьковской области был размыт клад с монетами. Проходивший поблизости смерч, мимо проходил, поднял монеты в воздух и выбросил их у деревни Мещеры. То-то крестьяне обрадовались. Всего выпало около 1000 серебряных монет. Ежегодно 17 июня отмечается праздник, посвященный традиционному и популярному русскому напитку. Сегодня день русского кваса, а не того, о чем вы, возможно, подумали, друзья. Этот продукт с тысячелетней историей стал в России национальным достоянием, широко известным за пределами нашей страны, где о его целебных свойствах и необычном вкусе ходят настоящие легенды. В ряде российских регионов в честь праздника организуются различные просветительские и кулинарные мероприятия. Проходят ярмарки, фестивали, лекции и мастер-классы, где посетители могут попробовать различные сорта кваса, блюда, приготовленные на его основе, узнать о его истории и традициях. День русского кваса – отличный повод, чтобы познакомиться с традициями и окунуться в атмосферу праздника. Вот, кстати, да, надо сделать сегодня окрошку. Окунуться, так сказать. А еще сегодня отмечается день приманивания муз. Не мух? Нет, муз. Всемирный день мусорщика, Всемирный день крокодила, день поедания овощей и день яблочного штруделя.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, ну что, друзья, давайте ознакомимся с финалочкой, так называемой, с финальной порцией сегодняшнего позитива. Пишет нам Яна. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пишу из прекрасного города Дрезна. Желаю хорошего дня вам и моей семье, то есть своей маме, мужу, дочери и проказникам, мальчишкам, а их у меня четверо. Ого-го! Вот такими огромными буквами говорю ого-го! Пусть все запланированное непременно исполнится, жизненная энергия бьет через край, а вокруг нас будут только непременно приятные события и жизнерадостные люди. Знаете, Яна, целиком и полностью поддерживаю вас и ваш посыл, позыв и месседж, как нынче принято говорить. Ух, да, вот как-то под впечатлением я. Так, что у нас еще интересного? Планы такие: доработать работу и отправиться в лес на пару дней. Приметил неплохую поляну для того, чтобы отдохнуть от цивилизации, пишет Павел из Новосибирска. Ну, не знаю, за 2 дня отдохнуть от цивилизации. Вы знаете, Павел, это, наверное, вас цивилизация не сильно достала. Но в целом желаю хорошо отдохнуть. Татьяна из Воронежа собирается на работу под музыку Ретро-ФМ, и это добавляет ей настроение. А еще сегодня иду на концерт, делится планами Татьяна. Таня, желаю вам успешно поработать и, конечно же, отлично отдохнуть. Знаете же, есть совершенно замечательный принцип. Мы славно поработали и славно отдохнем. Вот, друзья, всего этого я и желаю вам. Так, а теперь самое главное, собственно говоря, из-за чего все затевалось-то. Кому у нас сегодня отправляется тостер? А тостер у нас отправляется через всю страну. Я бы даже сказал, через всю Евразию, в город Владивосток, а еще точнее на остров Рейники, где сейчас живет Александра. Она на даче там поселилась в сезон туманов. Мои поздравления вам, Александр, уж очень красиво вы все описали. Друзья, всем остальным желаю доброго утра и хорошего настроения под музыку Ретро-ФМ.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот и я могу те же самые слова с тем же самым воодушевлением произнести. Пришли, родимые. Я про Сашу Светлова и Рит Субботину. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ начнется буквально уже через 4 минуты, а «Утренний экспресс» на сегодня свое путешествие завершил. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Друзья, всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Хорошего вам дня.
1: Навстречу новому дню. Утренний

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 00, а это значит, следующие минуты уже будут в компании с первой сменой на Retro FM. И, конечно, у нас сразу для вас есть актуальные новости. Вадим Ривман здесь. Доброе утро.
1: Обязательно с ними. Привет. Доброе утро. Итак, в Казани все готово к старту одного из ключевых политических событий года. Саммит Россия-АСЕАН откроет свои двери уже через несколько часов. В столицу Татарстана приедут делегации из всех 11 государств, которые входят в ассоциацию. Среди ключевых наших партнеров Юго-Восточной Азии – Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам. При этом география гостей выходит далеко за пределы региона. На саммите ждут предприниматели из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. В течение 3 дней участники обсудят вопросы безопасности, расширения торговых, энергетических и культурных связей. Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение. Он вступит в силу в ноябре этого года. В документе зафиксированы требования к учебным материалам, которые используются в процессе онлайн-образования. Они должны быть защищены авторским правом и при этом легко доступны для учащихся. В ГОСТе подчеркивается, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а также предотвращать утечки информации. Мэр российской столицы сообщил об уничтожении еще 2 беспилотников в московском регионе. Около 3 часов ночи Сергей Собянин информировал о 10 сбитых украинских дронах, летевших в Москву. Напомню, что предыдущей ночью и утром над Подмосковьем были уничтожены 86 беспилотников. При атаках пострадали 6 человек. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к мирным переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. По словам Мерца, Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров. Одновременно канцлер ФРГ заявил о планах Европы усилить поддержку Киева и давление на Россию. Накануне на саммите G7 во Франции лидеры стран, входящих в это объединение, высказались за ужесточение санкций против России, в том числе путем новых ограничений в энергетическом секторе, а также за усиление поддержки Украины. На последний инженера в Китае уволили за общение с коллегами во время рабочего дня. В ходе судебного разбирательства компания предоставила более 10 записей с камер наблюдения. На них зафиксировано, что сотрудник периодически покидал рабочее место, разговаривал с коллегами, отвлекался на телефон. Инженер не согласился с обвинениями. Он заявил, что отходил за водой или в туалет. Разговоры с коллегами касались рабочих вопросов, а использование телефона он объяснил проверкой служебных сообщений. Суд признал увольнение незаконным, обязал работодателя выплатить бывшему инженеру компенсацию в $16 000. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83.73. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина.
0: 3:08 в столице. Доброе утро. Что, там тоже рабочие сообщения проверяешь?
3: Нет, там распродажи, список прислали мне в 7 утра.
0: Ну, хотя бы чистосердечное оформим. Что ж, ребята, это Саша, Рита, это первая смена. Совсем скоро у нас будет вейк-контроль. Поделимся актуальными новостями. Классная тема сегодня будет, и такая очень даже съедобная. Ну, а начнем мы давайте с наших любимых хитов, проверенных временем.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Сегодня среда, 17 июня. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Вторая половина даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
2: Овны, сегодняшнее утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками.
1: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
2: Близнецы, сегодня потратить деньги на себя – это будет не только уместно, но и приятно.
1: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно.
2: Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть ярким и заметным.
1: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, но если только вы этого захотите.
2: Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам.
1: Скорпионы, желание хватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
2: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
1: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
2: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
1: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми, они будут рады вашему вниманию.
2: 7:07, ребята, давайте загадаем желание и проснемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Все, ребят, просыпаемся. Первая смена на местах. Тихо не будет. А еще, наверное, что-то актуально. Свеженько, может, съедобно,
1: конечно,
0: Маргарита?
1: Конечно, да, смотри, я все поняла. Почему я бесконечно смотрю вот эти охоты на распродажу, а ты даже не смотришь, потому что можешь себе позволить. Дело все в эффекте кофемашины. Угу. Ты же пьешь кофе, а я очень редко. Эх! А оказывается-то именно разговоры у кофемашины, ну, вот такие, знаешь, такие...
0: Сам собой считается?
1: Нет, это не, пока нет.
0: У меня только такие пока.
1: Пока у тебя нет своей компании, нет.
0: Но мне есть куда идти, да.
1: Короче, в 30 раз быстрее люди находят работу именно за разговорами у кофемашины. Причем, знаешь, не с какими-то суперизвестными тебе знакомыми. Вот ты стоишь там, ты, Жень, пришел наш, и ты там что-то, не-не-не. А если кто-нибудь такой идет мимо, а ты такой... В целом, как бы, дата свободно могу мероприятие провести. И тебе неизвестный человек такой, ой, слушай, ну, а да. Давайте поговорим об этом.
0: Или задержка какая-нибудь идет, да, и просто, скажем, роскошно, да, и тоже сработало, да, что-то совпало, да?
1: Она такая, ну ты, конечно, шикарный.
0: Оба, уже юбилей ведешь 30 лет.
1: Да, да, поэтому, друзья, вот как надо искать работу, оказывается, и проект «Разговоры у кофемашины». Всем хороший кофе и хорошей работы.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, ребята, сегодня праздник. Праздник с легкой долей патриотизма, но такого бродячего, живого и съедобного. Потому что сегодня день русского кваса. О, я с достаточной гордостью произнес это.
2: Как вкусно мне стало резко, да.
1: Ну, летом балую.

0: святое дело летом. Вот, мы сегодня будем говорить, я думаю, что не только про напитки, не только конкретно про квас, хотя мы его очень уважаем и отмечать будем обязательно. Но вот чем можно было бы похвастаться, когда вот вы приезжаете за границу, мы говорим о еде, вот, ну, может быть, еще о других фирменных напитках, да, сразу говорю, мы понимаем, что есть очень фирменный алкоголь в нашей стране, это который тоже любят везде. Да, но а, он вредит вашему здоровью, и б, поэтому, да, мы не сможем о нем говорить там постоянно, мы и так все это знаем. Давайте о еде все-таки лучше поговорим, может сформулировать, да, вот, каким-то, не знаю, предложением для иностранца, например. Мы вот опрос запустили, а иностранцев чем угощать? Ты бы вот чем угостил?
1: Слушай, я вспомнила, у меня по выходным есть традиция. Я всегда, хотела бы сказать, леплю, но все знают, что это неправда. Заказываю ленивые вареники. Именно ленивые вареники. Ну, это великолепие какое-то. Я помню, бабушка делала, и я любила именно их. Поэтому я бы сказала, вот они, ленивые вареники.
0: Официальное отношение к пельменям озвучите, пожалуйста.
1: Нормальное, хорошее, хорошее. Но мне почему-то кажется, что пельмени откладываются, а ленивые вареники нет.
0: Некоторые еще ставят под угрозу историю происхождения пельменей. Говорят, ой, да это все китайская версия, просто ее сделали русской, взяли пельмени? Слово пельмени. И так, да, там по-другому у них называется, намного сложнее. Но суть такова. В принципе, в китайских ресторанах, да, можно найти подобное блюдо. Но, тем не менее, мне кажется, наши пельмешки со сметаной, это тоже
1: это
0: что-то
1: топ
0: фирменное.
1: Вообще. А если еще лучок поджарить, ой, боже,
0: а
1: как
0: мне еще нравится,
1: вкусно.
0: Как иностранцы реагируют на холодец. Вот это же вообще что-то вообще, невероятное. Да. Но это мы считаем, что это пушка. А там, о боже мой, сколько мне заплатят за это испытание.
1: Слушай, подожди, а недавно завирусилось же, что, по-моему, да, что холодец помогает там и с коллагеном решить проблемки.
0: Конечно.
1: Полгода назад,
0: конечно,
1: по-моему, была эта новость.
0: Конечно, да. Если бы иностранцы только знали свои, да, что там, не знаю, пиццы, круассанчики и баварские колбаски сразу выбросили и взялись за наш холодец. Все, в общем, мы обозначили свои цели. Очень хотим, чтобы вы присоединились. Чем вы хвастаетесь, когда приезжаете за границу в плане еды? Ну, может, давайте так, можно, в принципе, еще какие-то традиции добавить, да, свои. Пишем в группе «Первая смена» ВКонтакте. Также можно в Максе оставлять свои.
1: Пишите во все соцсети, мы вас найдем.
2: Между тем, на РФФМ. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
3: 11-774-664-62-69. Зачисляй, храни, трать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500.

0: Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк».
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Всем привет! Точное московское 7:29. Маргарита, у меня к тебе личный вопрос.
1: Ой, давай.
0: Вот если бы тебе нужно было определить интеллект мужчины, ну так, сходу. Интеллект мужчины по его пристрастиям к фильмам. Вот какие бы фильмы ты посчитала умными и каких режиссеров ты бы поставила в топ? Вот он смотрит эти фильмы, значит он умник, значит
1: ну,
0: он крутой.
1: Ну слушай, ты слишком
0: сложный. Пример, любые вот.
1: Ну,
0: хотя
1: давай,
0: бы жанр назови, какой.
1: Давай, я бы, возможно, спросила про комедии,
0: да.
1: Потому что человек без чувства юмора, ну, вообще, в целом, все комедианты достаточно умные люди.
0: Да.
1: А вот, и тогда у нас бы с ним, да, сходились интересы.
0: Ну, на самом
1: такие,
0: деле,
1: насчет
0: любимых.
1: Комедии имеется в виду не вот бабушка переоделась в дедушку, а такие какие-то хорошие. Такие базовые, знаешь, которые так уважают среди наших фругах.
0: Это ты в честь дня русского класса такими интонациями заговорила, да?
1: Да.
0: Наша. В общем, мужчин чаще всего убирают девушек, которые смотрят комедии.
1: Ой.
0: Да, половина респондентов ответили. А еще 30%, ну, одобряют фантастику, романтические комедии. Женщинам симпатизируют партнер, которые предпочитают комедии, исторические фильмы.
1: Исторические, хорошо.
0: Тоже хорошо,
1: да.
0: Интересно.
1: Спасибо за подсказку.
0: А теперь насчет режиссеров. Самый популярный, вот как оказалось, Тарантино. Да.
1: Да,
0: ну,
1: молодец.
0: А также лидерами Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Тарковский и Спилберг. Кстати, я водолазку, где моя эта водолазка, да, насчет грязных денег Гая Ричи, да, посмотрел я тут, ребята. Сам-то рекомендовал. Ну, знаете, один раз можно посмотреть, а потом, возможно, после просмотра у вас будет выражение лица примерно такое, как у меня. И это выражение не «Вау, моя жизнь разделилась на до и после этого фильма Гая Ричи», а как бы, ну, местами
1: Местами Гая Ричи.
0: Да-да-да, да ладно. Ну, Гая Ричи в целом хорош. Просто, может быть, не конкретно в этом проекте оказался. Так что смотрите классные фильмы, ну и тем более наших классиков. Это, наверное, поможет вам наладить личную жизнь. Время новостей. Вадим Ривман уже здесь.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Крыму с сегодняшнего дня ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках. Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере Макс. Мототехники не должно быть на улице с 8 вечера до 6 утра. Цель мер, добавил глава республики, в обеспечении общественной безопасности, а также охрана военных, государственных и специальных объектов. В Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского газа. С сегодняшнего дня, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС, напомню, в январе этого года. Он предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа до конца 2027 года. Швейцария, между тем, присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и внесла в ограничительный список 16 физических лиц и 7 юридических. Попавшие под санкции граждане организации столкнуться с заморозкой активов. Для физических лиц также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию и транзит через территорию этой страны. В списках Берна теперь главы молодежных ведомств Севастополя и ряда других российских регионов, а также педагоги и руководители детских организаций. В России хотят запретить продажу сувенирных банкнот. Речь идет о купюрах банка приколов, которые очень похожи на настоящие. Все больше случаев, когда мошенники расплачиваются такими деньгами. Должны быть надписи, которые говорят, что это сувенирная продукция, и ни в коем случае не должны повторяться основные надписи, что это 100 рублей, 1000 рублей. Скорее всего, цветовая гамма должна быть немного скорректирована, но и самое главное, о чем говорит Центробанк, ее размер должен заметно отличаться от действующих настоящих банкнот. В Марокко арестовали девушку-блогера из-за слов о неудачном отдыхе в стране. Яс Наубель отказалась под арестом после публикации в соцсети ролика, в котором она негативно высказалась об отдыхе в Марокко. В размещенном видео Наубель подвергла критике деятельность местных правоохранителей. По ее словам, полицейские в Марокко выкачивают деньги с водителей женского пола. На ролик отреагировали сотни пользователей, но вот руководство Марокко обвинило блогера в клевете, оскорблении силовиков. В аэропорту Марракеш, откуда девушка собиралась вылететь во Францию, ее задержала полиция. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: На часах 7.37, бодрейшего утра всем, кто с первой смены.
2: Смотри, не обманул, а мог бы какой фейк как вкинуть.
1: Это в моем стиле.
2: Сказал по фактам. Уже скоро будет 7.38, и также скоро будет наша игрушка «Фейк-контроль», друзья, где вам придется отличить фейки от фактов и за это получать подарки. У нас есть сертификаты в маркетплейс на 5, на 3 тысячи. И, конечно, наша любимая фирменная термокружка «Ретро FM». Звоните.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
12: Все для уверенной победы.
11: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые смены.
1: Доброе утро всем. Саша и Рита на местах. К нам присоединяется Ирина из Сочи. Здравствуйте, Ирина. Ирина, прием. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Добренькое. Ирина решила немножечко так помучить, помурыжить. Еще придут, еще спросят меня.
1: Ирина, как у вас в Сочи дела сегодня с утра?
2: Ой, замечательно. Небо чистое, все красиво, все цветет.
3: Как всегда.
1: Не хватает одно слово.
2: Приезжайте. Птицы поют.
3: Да-да-да.
1: Действительно, если есть на свете рай. Ладно, Ирина, как это, от нашей легкой северной зависти, давайте перейдем к нашей игре, в которой вы можете выиграть либо термокружку от Retro FM, либо сертификат в Marketplace на 3,5 тысячи рублей. Будет зависеть от количества правильных ответов. Вы готовы?
2: Готов.
3: Так, у нас есть три темы. Пираты, ковбой и зубная паста. Что выбираем?
2: Давайте ковбои.
3: Приняли. Yeah. Итак, первый факт. Классическая голливудская дуэль ковбоев один на один – это чистая выдумка режиссеров вестернов. Правда или ложь?
2: Ну, наверное, правда.
3: И это действительно правда. В реальности в городах Дикого Запада действовали жесточайшие законы о контроле над оружием. И вот при въезде в город любой приезжающий обязан был сдать пистолет шерифу.
1: Ну, в кино это романтично выглядит, что уж там говорить. Второй факт. Любимый напиток ковбоев – виски. Правда или ложь?
2: Ну, я думаю, что ложь.
1: Ложь принимается, это правильный ответ, потому что, вообще говорят, черный кофе. Ну, а если уж брать алкоголь, который вредит здоровью, то им больше пива нравилось. Да, виски, это вот тоже какая-то больше выдумка киношников.
3: Итак, третий факт. Многие ковбои не имели лошадей. Правда или ложь?
2: Я думаю, что правда.
3: И это?
2: Вообще нет, ложь.
3: Да,
2: все-таки ковбой должен был иметь лошадь.
3: Значит, это ложь, правильно?
2: Ну да.
3: А это? Это правда. Вы первый раз все так хорошо сказали. Я уже хотел сказать 3 из 3. Но у нас будет 2 из 3, что тоже классный вариант. А реальность такова, что практически ни у кого из пастухов не было средств на содержание собственной лошади, а те, кто все-таки передвигался верхом, просто арендовали животное у хозяина раньше.
1: Какие-то удивительные истории про ковбоев. Не совсем они такие, каким мы их видели в фильмах. И, Ирина, тем не менее, вы очень круто шли по всему этому треку. И 2 из 3 – это сертификат на 3000 рублей. Красотка!
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец.
2: Хорошего дня всем.
3: И вам, так,
1: и вам тоже.
3: Привет.
1: Огромнейший, да. Просто обожаем этот город. Бритни Спирс врывается в первую смену. Вау.
0: Фейк-контроль.

0: «Между тем» на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день русского кваса. Надо так, мне кажется, произносить название этого праздника гордо, четко. Ну и по существу. Мы сегодня выясняем, да, а чем еще можно похвастаться вот перед иностранцами из нашей кухни, может быть, наших напитков, чем угостить в первую очередь. Да, мы же все-таки радушные люди. Поэтому делимся своими историями в социальных сетях. Можно в Максе писать, можно и в группе «Первая смена» ВКонтакте. Вот давайте с нее начнем. Здесь Андрей Беляков, Санкт-Петербург на связи. Ну, конечно же, жареный корюшкой. Фото прикладывает, но на фото, правда, салака, но под традиционную русскую плюмочку она тоже идет неплохо. Ну, Андрей точно знаток национальной кухни во всех смыслах этого слова.
2: Так, Наталья пишет, у меня мама делала блюдцевые пирожки. Это как чебуреки, но только не хрустящие, а мягенькие. Их есть классно с картофельным супом. Ну и так, конечно же, я еще любила с чайным. Может, с чаем имеется
1: да,
2: в виду?
1: Да, скорее всего.
2: Блюдцевые пирожки, прикольно, никогда не слышала.
1: А вот тут пироги с мясом предлагают, с капустой, например, с ягодами. А может, не только пироги, у нас же еще блины. Вот на праздник Масленицы, мне кажется, тоже очень интересный был приезд бы у людей, которые
2: конечно,
1: не привыкли.
2: Конечно, с красной коркой, с вареницем.
1: Корка, конечно. Да там с чем-то угодно. И сгущеночка, и красная рыба.
2: Прекрати.
1: Там просто
2: прекрати,
1: не остановиться.
2: Прекрати. Так, Вячеслав пишет, удивил гостей иностранных, приготовит самое вкусное жаркое в горшочках.
1: Это
2: тоже
1: да.
2: же великолепие.
1: Ой, обожаю готовить. Да, есть прям фирмы семейный у нас рецепт.
2: Ты любишь готовить?
1: Горшочки, да-да-да.
2: А
1: там и мясо, картошечка, грибы. Бочки, помидорчики, томатная паста, лучок там, ты что?
2: Тихо, извиняй, мы тут с кудрявым это, так
1: да,
2: смотрим на
1: тебя. Да, вы тут с кудрявым привозите эту, духовочку, и тогда там на полтора часика поставим, будет
2: этот
1: у вас
2: может,
1: жаркое.
2: Я тебе точно говорю.
1: Ну, у него мультиварка, это другое.
2: Он может принести три гитары, мультиварку и горшочек, и все это в студию. Еще все
1: причем
2: батут
1: это один
2: хочет.
1: И тот же агрегат, гитара перестраивается в духовку, да-да-да, потом из духовки рождается батут. В общем, все интересы Александра там в одном, в одной покупке на маркетплейсе. Ладно, ребятки, наши всей командой. Продолжаем это утро вместе с вами. У нас обратный отчет еще будет. Там можно смарт-часы заполучить от Ретро-ФМ. А в первую очередь ждем ваших сообщений. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Вот обсуждаем сегодня не только русский квас, но и другие очень популярные, интересные темы, которыми можно было бы поделиться, например, с иностранцами.

0: 8, да, вот так быстренько летит это приятное утро с лучшими хитами, проверенными временем. Ближайшие минуты проведем с Вадимом Ривманом, у него есть новости.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро, привет. Итак, Минпросвещение планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году. После этого ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил, что задача фиджитал-спорта – это оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. А об этом сообщает агентство ТАСС. Аналитики выяснили, что в Москве, например, 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Страны G7 договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государства Большой Семерки намерены увеличить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Также G7 готова рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, которые позволят нарастить собственное военное производство. Участники саммита также заявили, что сейчас наступил подходящий момент для новых ограничительных мер против России. В заявлении отмечается, что этому способствует достигнутая президентом США договоренность об открытии Ормузского пролива. Россиянам рассказали о повышении нескольких видов пенсии летом этого года. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. В частности, повышение может коснуться пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, получателей пенсии с иждивенцами или подтвержденным северным и сельским стажем. В августе возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Все перерасчеты, как отмечается, и надбавки будут производиться автоматически. Ну и последнее. В Индонезии попытка сыграть свадьбу вслепую обернулась неожиданным финалом. Молодожены впервые увидели друг друга только у алтаря, и при взгляде на невесту жених сначала пустил слезу, а потом потерял сознание, видимо, от радости. По местным традициям молодожены часто знакомятся только на свадебной церемонии, но как бы ни развивались события, понравятся молодые друг другу или нет, они все равно выйдут из зала мужем и женой, так что жениха в Индонезии быстро привели в чувство, и молодые расписались. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.

0: 3:09 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А ведь пацан почти спасся, да?
1: Ага.
0: Потерял сознание в ЗАГСе, думал, ну прокатит. Сейчас меня вынесут, потом я хоботом, не знаю, лицо чуть-чуть там подровняю, имя поменяю, и все нормально будет. А нет, по традициям Индонезии из ЗАГСа вы можете выйти только мужем и женой.
1: Хорошая традиция.
0: Если что, даже вынесем вас мужем и женой.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. 17 июня, среда. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Вторая половина даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
1: Овны, сегодняшнее утро хорошо для налаживания контакта с родственниками.
0: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
1: Близнецы, сегодня потратьте деньги. На себя это будет не только уместно, но и приятно.
0: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что случилось, что получилось особенно удачно.
1: Львы, вечером захочется выделиться, позволить себе быть ярким и заметным.
0: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите.
1: Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам.
0: Скорпионы, желание хватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
1: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
0: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
1: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
0: Рыбы, уделите время спокойному и не торопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
1: А главное, просыпайтесь с нами в классном настроении.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.12 на столичных часах. В Москве погода налаживается, солнышко вышло, сразу такой бодрячок, настроение кайфа. Все для того, чтобы мы мыслили более креативно, Маргарита. Я говорю про всех-всех-всех людей, особенно те, которые предпочитают прогулки. Потому что именно они помогают людям мыслить креативно. И об этом говорит официальное исследование австрийских ученых из университета Граца. В общем, они обнаружили, что реально прогулки повышают креативность. Там было 157 добровольцев. На протяжении 5 дней они нагрудные датчики носили вот для фиксации движения, да. И, в общем, у них была минута, им прислали задание, чтобы решить одну какую-то из креативных задач. Быстро подумать и отправить там картинку или текст с ответом. Так вот, анализ показал, что даже 10-15 минут умеренной прогулки, здесь не говорится про бег, отжимания или что-то еще, приводит к активации воображения. Да, ученые говорят, что креативность просыпалась не в момент прогулки, а спустя час после нее. Так что вот ты вышла, да, там в 8 утра прогулялась, после 9 берись за сценарий, пиши, действуй, удивляй.
1: Я правильно так понимаю, собрали креативщиков, знаешь, я даже представляю вот эту вот группу. Один с кокосом латте, другой в зауженных джинсиках, третий приехал на велике. Ну что, ребята,
0: а четвертый с квасом. Я из Ярославля, да, у меня другие традиции.
2: На Ретро-ФМ.

0: Так, ну что, 8.16. Ребятки, всем привет. Это первая смена. Саша Арид. Сегодня день русского кваса. Мы обсуждаем не только этот гордый отечественный напиток, но и вообще, вот что у нас еще есть, о чем можно так гордо заявить, может быть, чем-то угостить, поделиться. Мы говорим вообще не только про продукты и блюда, но и, возможно, традиции отечественные, да, вот, которыми можно поделиться, а может даже как-то прорекламировать, чтобы все такие: вау, ничего себе у них здесь.
1: Наталья нам говорит: ну, доброе утро, ну, может, капустки квашеные предложите? Я сразу же мой любимый фильм «Ширли Мырли». Капусточка, закусывайте.
0: А вот вообще, это... с оленей эта тема. Жил в общежитии, пишет Сергей, Тверского университета, со студентами из США. 89-й год. Особо не было разносолов, но научил их готовить борщ, салат оливье, лепить пельмени, печь пирожки. Слушайте, но вы выполнили важнейшую миссию, знаете, в огромном задании по обмену культурой. А что еще было? Американцы с их профессором были в восторге от блинов. Вот. И мелко нарубленных соленых груздей со сметаной и чесноком.
1: Да, господи, я сейчас захочу есть.
0: Ну, вообще-то да.
1: Так, Александр из Москвы нам пишет: доброе-доброе утро всем слушателям и читателям Ретро-ФМ. Окрошкой, наверное, можно удивить. Главное определиться заранее, на квасе или на кефире.

0: подгузники такие северные в виде фигурок животных или птичек. Так я срочно захожу.
1: Слушай, ну здесь надо да, фиксировать
0: шанги.
1: Просто.
0: Просто я не знаю, что это.
1: Да, смотри, а я пока Александра вот сообщение прочитаю.
0: Я нашла очень быстро.
1: Чего, давай
0: рассказывай. Ну это такие, знаешь, как тоже пирожки такие внутри с начиночкой. Очень-очень вкусно.
1: И причем у всех они по-разному называются, да? Вот у всех народностей в разных регионах. Это
0: блюдо
1: очень интересно.
0: Русской кухни, коми, марийской, удмуртской кухни. Вот, изделие из пресного дрожжевого черничного теста.
1: Александр, а я буквально вчера завел речь о квасе со своим бразильским приятелем, указывая на бутылку. Он сказал, я знаю, что это, но вот так и не получилось донести ему, что это не кола и не пиво. Да, ну хотя визуально может напоминать, только чуть-чуть здоровее все-таки.
0: Ольга пишет, доброе утро, а у меня квас не получился. Буду пытаться снова, а похвастаться можно с удачком в кляре. Вкусняшка. Сын рыбку не очень как-то, а это блюдо улетает.
1: Слушай, ну видишь, какие рыбные традиции. Широкие у разных людей из разных регионов. Продолжим обсуждать это попозже. В соцсетях по-прежнему, да, есть посты везде, где только можете нас найти. Мы это все обработаем и поделимся в прямом эфире самыми интересными версиями.
2: Между тем, на ретро-ФМ. Реклама. Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: На отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Да все, проснулись, что уже, даже бодриться, мне кажется, не надо. День великолепный. Солнце бодрит, хиты вдохновляют. А, редко глаза от этого накрасила. Вот вообще как с погодой это все связано,
1: конечно, а? Конечно, конечно. 8.29, самое время прийти с накрашенными глазами и рассказать еще об одной бьюти-новинке. Духи со стойким ароматом колы выпустил один бренд. Завести должны в российские магазинчики.
0: А если, я не знаю, ему нравится Пепси? И он такой, знаешь, как бы...
1: Ну это подделка уже считается, знаешь.
0: Ну типа... на их языке.
1: Амуаж к коле. В общем, и главное, еще я подумала, а вот кола лайт, если ты без сахара предпочитаешь, то это тоже должно быть, типа, аромат кола, а это какое-то ответвление.
0: То есть ты когда хочешь подобрать жену без сахара, с намеком, типа, знаешь,
1: да.
0: Как бы, я не против твоего аромата, но чтобы это было лайт или зеро.
1: Конечно, карамельно-пряный шлейф, ноты цитрусов, вот, и все это будет напоминать колу еще и с лимоном, которую часто заказывают на летних вечериночках. Поэтому, ребята, я считаю, для девочек кола, ну а для мужчины виски-кола получается.
0: Ну, конечно, гармония. Половина девятого. Время серьезных новостей. Вадим Ривман, слушаем.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Рособорнадзоре оценили уровень сложности ЕГЭ в этом году. В контрольно-измерительных материалах единого госэкзамена не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный по сравнению с другими годами. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников над регионами России, акватории Черного моря. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, а также Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Еще несколько беспилотников перехватили над акваторией Черного моря. Администрация Брянской области, в частности, сообщила о ликвидации 47 беспилотников СУ. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Злоумышленники на вокзалах часто используют мошеннический прием с имитацией кражи из сумки. Об этом агентству ТАСС рассказал эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Мошенник просит пассажира присмотреть за сумкой, а сам ненадолго отлучается. Вернувшись, заявляет, что из сумки пропал якобы дорогой гаджет или значительная сумма денег. Часто у злоумышленника есть сообщники, которые изображают свидетелей. Мошенники оказывают жесткое моральное давление на пассажира, обвиняя его в воровстве, угрожая вызовом полицейских. Расчет строится на том, что пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочтет отдать аферистам деньги в качестве компенсации. Аномальные дожди с общим количеством осадков до 40 миллиметров ожидаются сегодня на западе Кольского полуострова и в акватории Финского залива и Ладоги. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня большая часть европейской территории России останется во власти обширного вихря с центром над Карелией. В небе сохранятся высокая концентрация облачности и вероятность дождей с большим их количеством на Полярном Урале, на востоке Черноземья и западе Среднего Поволжья. Еще назову курсы валют. Доллар 72.14, евро 83.73. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Впереди у нас игра в первой смене. Обратный отчет, в который можно получить смарт-часы. И там нужно отвечать за определенное время. Ну, давайте пример приведем. Маргарита,
1: nice.
0: За 10 секунд назови три мужских имени, которые ты считаешь крутыми. Обратный отчет пошел.
1: Так, Александр, ну, естественно. Ну, давай, Дмитрий, это
0: давай.
1: Из того, что ты знаешь.
0: Хорошо.
1: И Николай.
0: Причем я их всех знаю, вы знаете,
1: да.
0: Как мы лично знакомы. Про каждого такая история есть, такая история. Ребят, ну, на самом деле, там будут посложнее задания, да, и надо будет соображать в течение 10 секунд. Если с тремя раундами справитесь, тогда главный приз – смарт-часы. Нужно дозваниваться.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Позвони мне.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: Приветствуем Веронику из Пскова. Здравствуйте. Так, давай расскажем о правилах.
2: Давай. Значит, смотрите, у нас есть 10 секунд. И так каждый раз. Мы вам задаем вопрос. Там нужно будет вам назвать 3 чего-нибудь или угадать 3 песни. Ну и нужно, конечно же, работать как можно быстрее. Ну и смарт-часы уже заждались вас. Ну, если, конечно же, получится 3 из 3 сделать.
1: Да, если 2 из 3 фирменная футболка, так что игра, ну, почти беспроигрышная. Давайте попробуем еще. Вероника, здрасте, вы нас слышите?
3: Здравствуйте, Ретро-ФМ. Здравствуйте, Саша и Рита.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Все, значит, можем играть. Вероника, вы в курсе, как игра проходит? Правила слышали, понимаете, да?
3: Да, конечно.
1: Прекрасно. Ну тогда что?
2: Давайте не будем терять время и начнем. Назовите 3 разновидности металла. Обратный отсчет пошел.
1: Любые металлы.
3: Железо.
2: В ушах что носите?
3: Золото, серебро.
1: Да, есть. Так и до бронзы бы добрались. Хорошо, справились. Движемся вперед, давайте не теряя темпа.
2: Да, значит, сейчас я буду вам напевать песни, а вам их нужно будет допеть. Ну, или просто сказать, что там есть. Итак, обратный отсчет пошел. Я бы перекрасил луну в миллион разных... Перекрасил во что?
3: Ну.
2: Что?
3: Сердец?
2: Ну, красят кисточкой.
3: Да.
1: В миллионы разных цветов. Ладно, ну, сегодня без подарка, Вероник. Тем не менее, спасибо большое, что поиграли, пообщались, все-таки дозвонились.
2: Там такой смех задорный сейчас.
1: Да, вот это настроение сохраняйте за собой и обязательно забегайте к нам. Еще у нас много игр, разные подарки, а в июле еще новые игры стартуют. Это я так наперед немного забегаю. Поэтому будьте на связи с первой сменой, и в следующий раз вам обязательно повезет.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: могут Вая, кому гуд монин.
1: Слушай, это же идеальное сообщение вообще, чтобы расставаться. Почему я никогда об этом не думала? Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой милый.
0: Ну, тем более, если брать их возраст, то да, тебе подходит, хорошо.
1: Ну, тогда написать покидосики.
0: Прив, что творишь? Спишь? А потом уже, да, как бы снова сообщить человеку. Да-да-да. Ну и, собственно, первая смена. Что у нас впереди? Что, где, когда? Игра продолжается. Осталось всего несколько игр, ребята. И потом, по итогу летних игр, мы обязательно вручим хрустальную сову. Пока не будем говорить, но... У нас намечается приход важного гостя из телевизионного клуба «Что, где, когда».
1: Yeah.
0: Все будем сообщать по мере поступления информации.
1: Ну и, конечно, мы сегодня говорим в день русского кваса. Чем вы хвастаетесь, когда приезжаете за границу? Какая-то еда вкусная из вашего города.
0: Я, брат, вас... Мы русские, не обманываем друг друга.
1: Конечно же. Вот, пишите нам.
0: Рассказывай, рассказывай.
1: Обязательно прочитаю.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвест Уграл 12-651-78-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: версий суперхитов в первой смене. Ну-ну-ну, слушаем внимательно. Актуальные новости от Вадима Ривмана.
1: Да, рассказываю. Доброе утро. Итак, в Казани все готово к старту одного из ключевых политических событий этого года. Саммит России-АСЕАН откроет свои двери сегодня. В столицу Татарстана приедут делегации из всех 11 государств, которые входят в ассоциацию. Среди ключевых наших партнеров в Юго-Восточной Азии – Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам. При этом география гостей выходит за пределы региона. На саммите ждут также предприниматели из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. В течение 3 дней участники обсудят вопросы безопасности и расширения торговых, энергетических и культурных связей. В Крыму с сегодняшнего дня ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках. А об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Максе. Мототехники не должно быть на улице с 8 вечера и до 6 утра. Цель таких мер, добавил глава республики, обеспечение общественной безопасности, а также охрана военных, государственных и специальных объектов. Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение, которое вступит в силу в ноябре этого года. В документе зафиксированы требования к учебным материалам, которые используются в процессе онлайн-образования. Они должны быть защищены авторским правом и при этом легко доступны для учащихся. В ГОСТе подчеркивается, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а также предотвращать утечки информации. Десятки человек пострадали, один погиб в результате мощного землетрясения в Индонезии. По информации агентства Associated Press, землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано накануне днем. Информация о пострадавших еще уточняется. Мировые СМИ показали кадры, на которых видно, как в зданиях трясутся предметы, а местные жители в панике выбегают на улицы. Ну и последнее. Чайка украла банан у ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча турнира ATP серии Challenger в Дублине. Птица села на корт, подошла к вещам теннисиста, пока он был занят, играл и утащила банан. Затем за ней погналась другая чайка. После этого первая выронила фрукт и улетела. Несмотря на то, что Конор лишился перекуса, он все-таки выиграл матч у австралийца Бернарда Томича. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.

0: Приветики, классной среды всем, кто уже открыл глаза и настроился на нужную частоту.
1: Доброе утречко.
0: Да, чего у нас будет, Маргарита?
1: У нас будет ничего. У нас будет что? У нас будет где? У нас будет когда? Ну ты понял, да?
0: Да-да-да. Самая реклама и подача этой уважаемой интеллектуальной телевизионной игры, но в нашей радиоверсии. Да, нам понадобится капитан, и там разыграем хороший денежный приз. Также расскажу о том, что на чемпионате мира по футболу происходит. И, кстати, не только там, ведь у нас не только футбол есть из видов спорта.
1: Конечно же. Ну и продолжим говорить про день русского кваса и хвастаться перед иностранцами тем, чем бы мы их угостили. Пишите, мы прочитаем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Врываемся в среду. Сегодня 17 июня. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Вторая половина даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
2: Но Овны, сегодняшнее утро хорошее время для наложения контакта с родственниками.
1: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
2: Близнецы, сегодня потратить деньги на себя, это будет не только уместно, но и приятно.
1: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно.
2: Львы, вечером захочется выделиться. Позвольте себе быть яркими и заметными.
1: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите.
2: Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам.
1: Скорпионы, желание хватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
2: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
1: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
2: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
1: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
2: А мы будем очень рады прочитать, а вернее послушать новости спорта, которые ты нам прочитаешь.
1: Вот это честно.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Конечно, начнем с чемпионата мира по футболу. Там такие матчи были. Но начнем с главного. Аргентина в первом туре разгромила Алжир 3-0. И как думаете, кто там хет-трик совершил? Ну, конечно же, Месси. Лео первым в истории сыграл на 6-м чемпионате мира. Ну, скоро будет не первым, а еще к нему добавится. Точнее, первым останется, но не единственным. И забил на 5 из них, повторив рекорд Криштиану Роналду. Форвард сборной Аргентины забил 16 голов уже на чемпионате мира и повторил рекорд Мирослава Клоза, и у него есть все шансы, чтобы его побить. Всего у Лео 914 голов в карьере. Еще Месси провел 20 матчей в качестве капитана на чемпионатах мира, установив тем самым рекорд. Нападающий обошел мексиканца Рафаэля Маркеса, у того 17, ну и еще одного знаменитого аргентинца Диего Марадону, у Диего 16. Еще Франция обыграла Сенегал в матче первого тура 3-1. Мбаппе сделал дубль, стал лучшим бомбардиром сборной. Да, и даже спорное решение судьи не назначать пенальти не остановилось Килиана. В общем, машина продолжает работать. Норвегия со своей машиной разгромила Ирак 4-1. Холланд сделал дубль. Да. И Хусейн там забил свои и чужие ворота. Тоже бывает такое, когда ты работаешь и на тех, и на других. Ну и буквально несколько минут назад еще один матч завершился. Австрия не без труда обыграла Иорданию. 3-1 окончательный счет. Теперь о футболе, но не чемпионат мира. Амарим возглавил Милан. Контракт с тренером Манчестер Юнайтед до 2029 года. Да, отмечу, что он возглавлял английскую команду Манчестер Юнайтед с ноября 24 по январь 26 и вот так сразу в Милан. Пожелаем итальянцам удачи с новым тренером. И в завершении немного тенниса. 23-кратный победительница турнира Большого шлема, бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного пятисотника в Берлине в дуэте с чешкой Каролиной Муховой. Недели ранее Уильямс дошла до второго круга парного пятисотника в Лондоне, но позднее не смогла продолжить выступление на турнире, правда, из-за травмы своей партнерши. Будем и дальше следить за развитием сюжета. Я напоминаю, что матчи там идут каждый день. Вот, если интересно, да, сегодня в 20:00 Португалия сыграет с Конго, ну а в 23:00 тоже хороший матч Англия-Хорватия. Не пропустите.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: очень бодренько. Отдельное спасибо московскому солнцу, да. Хоть и редко, но оно нас посещает, и это очень вдохновляет.
1: Так, скажи мне, а ты смотришь вот эти ролики, ну вот, спортивные, какие-то вдохновляющие посты? А,
0: мотивационные?
1: Да, ну, спортивные.
0: Да, да, бывает попадаю, и они действительно радуют, вдохновляют, иногда до мурашек даже.
1: Тебе конец. Рассказываю, вдохновляющие посты о фитнесе ухудшают психическое здоровье людей.
0: Почему?
1: Ну, вот так
0: ну,
1: вот.
0: Ну, типа, себя что... сравниваешь, ты говоришь, что я не такой, типа, о, все ужасно, жизнь под откос.
1: Конечно, это фитспирейшн называется. Ты еще и начинаешь есть вот этот вот, знаешь,
0: подожди, 7 калорий. Фитспирейшн, типа, от еды или фит от фитнеса? Фитспирейшн.
1: Фитспирейшн? Да. Фитнеса.
0: От фитнеса.
1: От какой
0: ну,
1: еды?
0: Просто фит, это как фидбэк там обратно.
1: Ты
0: ну,
1: давай
0: что, английский,
1: тоже
0: что, не
1: английский.
0: Знаешь, там. У тебя диплом там, почет, что ты?
1: Как бы, да.
0: Корейский учила?
1: Лондон is the capital of what, так сказать, как бы,
0: not
1: да?
0: The. The, Маргарита,
1: the.
0: Блин.
1: Окей, хорошо. Не только фитспирейшн, но и англиспирейшн от Александра тоже может влиять на ваше здоровье. Не всегда позитивно.
2: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+. Озон.

0: декабря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00.

0: московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день рождения русского кваса. С днем рождения, дорогой.
2: Родненький.
1: Сил, хорошего брожения. Ну а сегодня мы расширили тему. Чем еще можно удивить иностранцев? Чем похвастаться можно? Вот из наших традиций. Пожалуйста, сообщение из соцсетей.
2: Андрей нам пишет: а я бы их угостил нашими бич-пакетами с колбаской или сухими бичами вместо чипсов к пенному брату нашего кваса.
1: А еще и пенный брат есть, да? Он старший, наверное, брат пенный.
2: Наверное, бич-пакеты.
1: Да. А младшенький за ЗОЖ, зумер такой.
2: Да, да,
1: младшенький
2: да.
1: Зумер квас. Доброе утро, Саша, Рита. Молодая картошечка со сметаной и малосольные огурчики. Растягайчики с рыбой или грибами. Ну и, конечно, квас домашний. А вот домашний же. Я вспоминаю, вот да, когда вам бабушка делали, он другой квас. Не тот, который вот питьевой сладенький продает, а он такой порезче. И вот он как раз под окрошку хорошо подходил.
2: А вот Андрей вообще нам сказал, что классный квас получается на цикории. Прямо как в детстве, из бочки. Надо нести цикорий.
1: Елена, ой, я бы окрошкой угостила. Но секретик приготовления не раскрыл. Было бы. Моя семья ее обожает. Делаем большими объемами. Ну, вы догадались.
2: Я прям представляю, как ты берешь, открываешь бутылочку кваса, бутылочку кефира, и да, вот это все прям оп, добавляешь при людях. Я думаю, это, ну, выглядит интересненько.
1: Очень интересненько. Рима, слово, которое мы еще сегодня не слышали, но обязано было прозвучать.
2: Давай.
1: Оно. Уральские посекунчики. Самое хорошее угощение. А я хочу еще произношение, как бы иностранец это делал, да? Скажи, вот как испанец бы это произносил?
2: Сейчас, подожди. Блин, я не знаю. Давай сначала с американца. Уральские посекунчики.
1: Хорошо.
2: Нет, это был...
1: Может быть, на первый такое слово. Посекунчики.
2: Посекунчики. Вот так вот. Посекунчики. Уральские посекунчики.
1: Ну ладно, ладно, хорошо.
2: Кого еще тебе изобразить? Я же, ну, гениально справляюсь. Турка. И уральские посекунчики тебе принесу.
1: Наташа, бери посекунчики.
2: Подарю все и шубу еще.
1: Новости на Ретро FM и Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, депутат Нилов предложил регистрировать автомобили в МФЦ по всей России. Предложение направлено главам МВД и Минцифры. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединили услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местным управлением МВД. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу одного окна. Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. Автор инициативы подчеркивает, что внедрение такой системы в масштабах страны позволит гражданам в комфортных условиях решать сразу комплекс задач, ставить машину на учет, проходить техосмотр, оформлять страховой полис ОСАГО и уплачивать все пошлины на месте. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Программа «Визит президента» стартует сегодня. У него запланированы международные встречи. После этого состоится торжественный прием в честь глав делегаций стран-участниц «АСЕАН». На следующий день президент России продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума, выступит перед прессой вместе с президентом Филиппин, который является сопредседателем саммита. В новых учебниках по обществознанию для 9 классов появился раздел о финансовой грамотности. Он называется «Семья в экономике». Планируется, что учебник начнут использовать в российских школах с 1 сентября этого года. В учебнике объясняется, что и как происходит. Бесконтактная оплата, особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, о банковских картах, кредитном лимите и льготном периоде. В Подмосковье официально открыто 90 оборудованных пляжей. Все они прошли проверку МЧС. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов. В МЧС напоминают, что отдыхать на необорудованных пляжах запрещено и опасно. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А с вами остается первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: Подходим к одной из наших главных игр, в которых можно выиграть денежный приз до 30 тысяч рублей.
2: А денежки мы очень любим, друзья. Нужно всего лишь ответить на три вопроса. Что, где и когда. А для этого нужно набрать по номеру 23-24-883, код Москвы 495.
1: Капитан, дозванивайся.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей.
17: Подробности в ДК «Арктика».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. На связи Денис из Свердловской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в серьезнейшую из наших игр, Денис. Сегодня на кону 17. Да-да-да, 17 тысяч рублей.
3: Серьезная сумма.
1: Поэтому еще раз напоминаем, игра должна быть честной. Мы не знаем вопросы, не знаем ответ, но будем с Ритой вам помогать. У нас минута будет, а вам, как капитану, в конце нужно будет выбрать одну из версий, которые прозвучали в течение минуты. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Ну тогда пожелаем нам всем удачи и хорошей честной игры без интернета и подсказок со стороны. А вот теперь послушаем вопрос.
0: Внимание! Черный ящик. В черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы книги «3000 полезных советов» предлагают сделать миксер. Для этого нужно удалить нижнюю часть этого предмета, а все, что останется, поместить в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Внимание, вопрос. Что за предмет находится в черном ящике? Вы должны ответить через одну минуту.
1: Так.
3: Ух. Так, нижнюю часть удаляем. И в пол-литровую банку...
1: Да, то есть это должно поместиться в пол-литровую банку, что-то небольшое.
3: С отверстием.
2: Ну,
3: миксер.
2: Похоже, что-то...
3: Фен.
2: Что-то типа...
1: Ну, большой.
2: Гриб, может, какой.
1: Вот гриб, ну, или какая-нибудь подставка под яичко бывает. Ну, какое-то что-то маленькое, что-то вот можно...
3: Нет, должен же появиться миксер.
1: Да, в банке было.
2: Пол-литра.
3: Короче, что-то...
2: Ой, даже что-то не...
3: Так, что еще может быть?
2: Ну вот все-таки у меня первая мысль была почему-то вот связана гриб. Вот гриб что-то, так, гриб
3: ну,
2: делают.
3: Давайте, хорошо, еще стойку. Есть 20 секунд, давайте еще думать.
1: Ага. Чтоб мешал. Да,
2: потом
1: да.
2: Вы сказали про какое-то яйцо, что может быть, яйцо может быть.
1: Не-не, твердое даже что-то, не подставку когда там приносит, а-а-а. Нашел какой-нибудь.
3: Должно как-то измельчать что-то.
1: Ну, то есть, возможно, это даже острые
3: фен.
1: Окончания.
3: Ну, вот это вот, то, что вдует на тебя.
1: Вентилятор
3: да, маленький, карманный.
1: Да. Ох. Непростой вопрос. Денис, в черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы книги «3000 полезных советов» предлагают сделать миксер. Для этого нужно удалить нижнюю часть этого предмета, а все, что останется, поместить в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Внимание, вопрос, что за предмет находится в черном ящике? Да, ну и что мы выбираем, Денис?
2: Совсем вообще мысли в голову не приходят уже, но, скорее всего, это какой-то, наверное, все-таки неправильно я сказал гриб. Это, значит, прибор какой-то. Может быть, какая-то сетка. Сеть, не знаю, даже не могу. Нет, наверное, ответа.
1: Ну, хорошо, спасибо, да, что честный подход. Давайте послушаем правильный ответ, очень интересно.
0: Внимание, правильный ответ. Это юла, у которой убрали нижнюю часть и вставили в банку. Получится миксер с помощью двух крышек. Это детская юла.
3: Вот оно
1: интересно,
3: что.
1: Да, надо подумать, что крутится.
3: Сложно.
1: Да, представить. Ну, здесь надо быть, наверное, немножко инженером по своему складу ума для того, чтобы догадаться. Денис, вам спасибо большое.
3: Спасибо большое.
1: В первую очередь, да, за вот такой честный, четкий подход. Сегодня не выиграли, значит, победим в следующий раз. Да, до свидания. Свердловской области большой привет. Я напоминаю, что любой из вас по-прежнему может стать участником летних игр «Что, где, когда». Каждый день мы разыгрываем классный денежный приз.
3: И телеверсию летних игр вы можете увидеть в ближайшие выходные, не пропустить, потом обсудим.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Вот это кэш, вот это 90-е, вот это нулевые, вот это молодость и юность, у кого что.
1: Так, у меня, конечно же, любовь была, но ты же помнишь, да, ну не Картер, и поэтому я все еще не замужем, потому что теперь мне с этого момента нравятся вот такие, знаешь, мой типаж это любой солист любой поп-группы, как Ник Картер, такой хорошенький, такой блондин, такой сладенький, которому ничего не нужно.
0: Да, могла просто фанат фильм с Серебряковым посмотреть, и нравились бы просто нормальные русские мужики, да. Ну вот, ну как-то так сложилось, знаете, вот группа пришла, да, по телевизору тогда ее показывали.
1: Backstreet Boys, All Right, понимаешь,
0: да,
1: теперь это
0: в конце-то концов, Чилищев, да, из бандитского, да, Петербурга. Но были же нормальные образы.
1: Пчела в конце-то концов.
0: О, не, там как бы есть что обсудить, давай так. Вот, если что, ну, мне тогда зафило, если вот по
1: этому сериалу. Слушай, а я, честно, не очень помню. Я помню, что как бы бригада из первого класса.
0: Ты помнишь, каким Саша был, какого цвета?
1: Саша белый.
0: Ну, хорошо, все, зачет, давайте зачетку, да, увидимся в декабре. Ребята, первая смена продолжается. У нас особое мнение, если еще не проголосовали за то, что у нас классное есть вот в русских гастрономических традициях, и чем можно поделиться с иностранцами, то обязательно это сделайте в соцсетях, а потом мы выясним, кто их чем угощать планирует.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана Чабан. Халяль. 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на и на magnit.ru.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультация, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: И всегда хочется узнать новости. И как хорошо, что у нас есть Вадим Ридман.
1: Да, вот они, раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Казани сегодня стартует саммит «Россия-АСЕАН». Он приурочен к знаковой дате. 35 лет назад Россия стала официальным партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нее входят, напомню, 11 стран региона. Среди ключевых тем, которые обсудят в Татарстане, углубление сотрудничества с Москвой, актуальные вопросы международной и региональной повестки, возможности искусственного интеллекта и торговли. Обширная программа запланирована у Владимира Путина. Глава государства проведет встречи с представителями ряда стран. Они в эти минуты продолжают пребывать в Казани. В России назрела необходимость восстановить экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора Айрата Гибаддинова к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Сейчас все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Это загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях, подтопление территорий. Все это наносит ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает агентство ТАСС. Аналитики выяснили, что, например, в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила необходимы, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. В Рособорнадзоре оценили уровень сложности ЕГЭ этого года. В контрольно-измерительных материалах единого госэкзамена не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный по сравнению с предыдущими годами. Ну и напоследок о необычной картине, которую увидели чиновники во время заседания правительства Республики Алтай. Во время доклада искусственный интеллект поставил в неловкую ситуацию председателя комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона. На слайде презентации у водоема появился мальчик с тремя ногами. На это обратил, собственно, внимание глава республики Андрей Турчак. Он попросил чиновников больше не использовать искусственный интеллект при подготовке презентаций. Чиновник замечание учел, пообещал в дальнейшем воздержаться от использования нейросетей при подготовке докладов. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Минута 11. Столица. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Все, две руки по пять пальцев проверили всех. Все, да, живые для вас в прямом эфире. Саша, Рита, Александр, наш звукорежиссер. Вадим тоже, да-да-да, все актуальное для вас подбирает, чтобы вы были в курсе. И среда прошла максимально продуктивно. Кстати, совсем скоро можно еще умную колонку у нас выиграть в особом мнении. Там нужно будет угадать, за что народ проголосовал.
3: Да, ну и, конечно, продолжим говорить про нашу теме. Сегодня день русского кваса, и мы кваса. В целом, я правильно сказал, кваса, и мы хвасты перед иностранцами, а что такое классное есть у нас, чем мы можем их угостить. Пишите, а мы прочитаем.
4: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. Гороскоп на среду, на 17 июня. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. А вторая половина дня даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
1: Овны, сегодняшнее утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками.
0: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
1: Близнецы, сегодня потратить деньги на себя – это не только уместно, но и приятно.
0: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно.
1: Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть яркими и заметными.
0: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите.
1: Весы, решение вашего начальства может быть тяжелым, но оно приведет к новым вершинам.
0: Скорпионы, желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
1: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
0: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
1: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
0: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми, им они будут рады вашему вниманию.
1: И давайте проведем день классно.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так, 10.13, точное московское. У меня вот есть две интересные новости. Я думаю, их совмещу в процессе. Сначала спрошу, вот как ты к черному юмору относишься?
1: Отлично. Обожаю.
0: Ну, не всегда.
1: Да нет, я обожаю черный юмор.
0: Ты точно?
1: Что? В смысле? Конечно.
0: Ну, хорошо.
1: Же.
0: В общем, тут ученые провели эксперимент, показывали людям там всякие картинки, карикатуры, ну, на очень мрачные темы. Угу. Потом спрашивали, вот как им, смешно или нет. А результат такой. Больше всего вот такой особый юмор черный зашел людям с самым высоким уровнем интеллекта,
1: ну, конечно,
0: и самым низким уровнем агрессии. Те, кому черные шутки не понравились, показали средний интеллект, читал палец, да, и более высокую агрессивность. Возможно. Ну, а теперь насчет психики. Я хотел еще все-таки поделиться,
1: давай,
0: да, потому что да, некоторые просто не выдерживают черный юмор, и для них это слишком большая нагрузка. Если что, после вот этих сеансов черного юмора идите общаться с бабушками и дедушками. Это, говорит, очень сильно восстанавливает психику, уравновешивает, да, общение укрепляет ментальное здоровье детей и подростков особенно. Поэтому, если что, если ваш непослушный там что-то как себя ведет агрессивно, не слушается или у него юмор странный появился, отправьте на деревню к дедушке и бабушке.
1: Слушай, но ведь с дедом-то тоже, ну, по черному юмору есть деды,
0: ну,
1: такие.
0: Как
1: вот
0: бы,
1: у меня сидит
0: дед
1: один.
0: Такой, нет, да и да, как эть, а потом внук приходит и говорит, знаешь что, ну, скажи
1: и
0: мне
1: такой,
0: вот
1: где
0: эту
1: где ты это слышал? А это он от тебя нахватался.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, между тем, сегодня 17 июня, день рождения русского кваса. С днюхой, дружище. Сегодня мы выясняем, а чем еще, ну, помимо кваса, это традиционного русского напитка, можно было бы удивить иностранцев и познакомить их с нашей культурой. Много чего предлагали. Я тут в переписке просто наткнулся на словосочетание, которое не выпадает из моей головы. Давай. Уже вторую минуту. Свекольная ботва.
2: Свекольная ботва. Семен Семенович, после... ну, что ты вообще
1: так... сборничек ядреной воши. Да-да-да. Добавлять. Очень хорошая фраза, да. А, кстати, это не просто отходы какие-то, а вообще богатые витаминами зелень. Так что, если что, там, зожники берите на вооружение.
2: Зожники берегитесь.
1: Вот вооруженный ваш... очень опасен.
2: Подарок, прикинь, на день рождения, да. Например, зожнику. А что, ты знаешь там, какие витамины? Это, знаешь, когда люди приходят и говорят, да это лучше, чем вот любые вот эти дорогие. Короче, ваши.
1: Срочное сообщение от Сергея Кравцова. Здравствуйте, чайный гриб.
2: Я тебе то же самое хотела писать. Мы же что, где, когда сейчас
1: вам
2: думали ответы.
1: Вам нужно дружить грибами.
2: Короче, моя бабушка говорит нам, Елена, сохранила русские традиции. В сенях всегда были ведра с прохладным квасом и чайным грибом.
1: В сенях.
2: Давайте
1: милая,
2: так.
1: Мила в сени ходила, буренку доила. О,
2: нам
1: только
2: что Саня рассказывал, звукорежиссер, о том, что ему теперь друзья предлагают чайный гриб все. Вот, мы сначала спросили,

0: Вот точно иностранцы этого не ели никогда.
1: Давай, давай.
0: Тут что-то в холодильнике, когда мышь повесила, сберешь мисочку, нарезаешь лучок, крошишь корочку хлеба, да, заливаешь холодной водичкой, так, сдабриваешь растительным маслом, и главный ингредиент – соль. Это называется тюря.
1: Интересно. Ну, в общем,
0: даже
1: как,
0: я не знала.
1: Как холодец, ну, раз вода и замерзает.
0: Ну, просто
1: интересный
0: из того, что было. Я его слепила.
1: Да, да, да. Но тоже, наверное, съедобно. Ладно, я думаю, что в соцсетях в режиме в таком мы уже продолжим обсуждение. Если что, да, и в Максе, и в ВКонтакте можно пообщаться. А в этом части у нас особое мнение. И пока голосование открыто, там мы тоже обсуждаем, чем же все-таки можно угостить, порадовать иностранцев. Ну, так, чтобы с гордостью за отечественный продукт.

0: попадает в самое сердце на поражение. Можно так сказать?
1: Как,
0: можно.
1: Как
0: а можно даже
1: раз?
0: И спеть.
1: Как еще раз? Of the heart.
0: Yeah. Слишком произносишь согласное. Okay. Чуть рэпа добавь.
1: Я лучше расскажу тебе, могу тоже рэпом, про темно-фиолетовую клубнику, которая становится трендом в мире. Прикидываешь? Ну, то есть вообще это такая супер переспелая, как будто, но она просто такая красивенькая. В общем, редкий сорт темно-фиолетовой, почти черной клубники под названием «Жемчужина черного моря». Там просто черная жемчужина.
2: Мечтаю.
1: Новая кулинарная увлечение. В Китае люди платят, внимание, $45 за 450 граммов. Вот так возьми и положи, чтобы просто ее попробовать.
2: Ну, в принципе, достаточно выгодное предложение, потому что ты на московских рынках давно была.
1: Да.
2: Вот если купишь голубику или чернику, поделись.
1: Угу.
0: Половина одиннадцатого. Есть новости. И Вадим Ривман.
3: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России приняли ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре. В частности, учебные материалы, которые используют в процессе дистанционного обучения, должны быть легко доступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных. Продажи новых легковых автомобилей японских брендов в России за первые 5 месяцев года выросли почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. С января по май на российский учет было поставлено 31 тысяча новых машин из Японии. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota. На второе место попала Mazda. Замыкает тройку лидеров Honda. Десятки человек пострадали, один погиб в результате мощного землетрясения в Индонезии. По информации агентства Associated Press, землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано во вторник днем. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Популярный телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Этой новостью 66-летний ведущий поделился с шокированными коллегами. Как рассказал Кларксон, о раке он узнал в мае. Врачи выявили онкологическое заболевание после медобследования. Напомню, Кларксон получил широкую известность как ведущий автомобильной программы Top Gear. После ухода из проекта он стал одним из создателей шоу Grand Tour, а новую волну популярности получил благодаря документально-развлекательному сериалу о работе на собственной ферме в графстве Оксфордшир. Аномальные дожди с общим количеством осадков до 40 миллиметров ожидаются сегодня на западе Кольского полуострова и акватории Финского залива и Ладоги. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня большая часть европейской территории России останется во власти обширного циклонического вихря с центром над Карелией. В небе сохранятся высокая концентрация облачности и вероятность дождей с наибольшим их количеством на Полярном Урале, на востоке Черноземья и на западе Среднего Поволжья. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83.73. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: действительно не поем про заграницу, мы наоборот отмечаем день рождения русского класса, обсуждаем, да, тему, о чем еще можно иностранцев удивить, порадовать и познакомить с нашей гастрокультурой, продолжаем общение об этом в соцсетях, а мы подходим близко к нашей игре «Особое мнение», где мы поинтересовались, да, все-таки вы за что? Вот какое блюдо русской кухни, самое главное, которым вы бы угостили? Борщ, блины, холодец, ну и мы предложили, ой, да класса им хватит. Вот, что получилось по процентам, мы узнаем совсем скоро, а вам нужно будет это угадать.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть и, конечно, выигрывать умную колонку.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Делаете ремонт?
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре «СОМ» акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламы. Главной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: особое мнение.
1: Накануне мы попросили пройти закрытый опрос наших слушателей. Там были варианты ответа. И вот итоги у нас перед глазами. Они будут нужны Олегу из Москвы для того, чтобы заполучить главный приз, умную колонку. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Олег, скажите, а вы человек гостеприимный сам по своей природе?
2: Конечно.
3: А вот вы бы чем угощали, если бы к вам «Hello, Олег is here»? И вот вы такие, да конечно. Вот что бы вы предложили? Борщ, блины, холодец, да кваса им хватит.
2: Ну, вообще, самое мое блюдо и вкусное гостеприимное – это шашлыки.
3: Ага.
2: Борщ.
3: Борщицом.
1: Из этих борщ, да? Хорошо. Смотрите, нам сегодня из четырех вариантов нужно найти тот, который стал самым популярным. Да, еще раз повторяю, и дальше ваша окончательная версия. Подумайте, вот большинство за что проголосовало. Борщ, блины, холодец, кваса им хватит. Вот что больше всего?
2: Так как у нас был родственник, гражданин Туниса, холодец он не любил. Французам он... как-то ничего не подходит.
1: Не всегда заходит, да? Ладно. Что насчет остального?
2: Блины тоже как бы не особо.
1: Думаете, да?
2: Он вообще русскую кухню не очень любил.
1: Но! Но что выберем?
2: Давайте квас.
1: Давайте квас.
3: Ну что ж, пойдем с меньшего?
1: Да.
3: Ну давай, 11% проголосовало за... кваса им хватит,
1: да.
3: Вы не поверите.
1: У нас слишком гостеприимный народ, да, одним напитком не встретят, обязательно хлеб да соль вынесут, накормят и спать.
3: Да, уложат. 14% это холодечек, вот с как это?
1: Горчичка, хрен.
3: Да, да.
1: Окей.
3: Да.
1: Борщ 31% набрал.
3: А
1: и
3: вот
1: не
3: блини,
1: поверите.
3: Панкейкс это 45%.
1: 45%, возможно, с какими-то начинками еще.
3: Я
1: люди
3: думаю,
1: подразумевали.
3: С икрой, да.
1: Может быть. Поэтому, ну, сегодня не попали в правильный ответ, Олег. Ничего страшного. Заходите к нам еще. Да, заходите с шашлыками, хочется, да, сказать. Да, с фирменным рецептом. Спасибо вам за классную компанию. Обязательно еще. Увидимся. Двери открыты первой смены. И также у нас открыта дверь для лучших хитов, проверенных временем. Как думаете, ну, кто сейчас будет? А не буду рассказывать. Вы узнаете их с первых секунд.

0: хотел сказать, что когда квас берешь или чайный гриб, тоже можно иностранцам сказать, мы же сегодня это обсуждаем. It's a kind of magic. Они такие, действительно.
1: Интересно, а вот если переводить, что Тимашевым реально будет? Ну, должно же быть особое значение.
0: Надо подумать вообще, конечно.
1: Надо подумать и надо предупредить.
0: Special, как бы.
1: Надо,
0: я
1: как-то,
0: думаю,
1: понимаешь,
0: так.
1: Людей заранее предупредить, что их ждет, что может быть и вообще из чего это создано.
0: Даже не представляю, как это, ну, как бы объяснить. Есть вещи, которые лучше не объяснять. Вот просто примите.
1: А ты попробуй, а потом скажешь. Вот можно так сказать Джону, который, да, если что, там приедет выгостить на недельку-то. Сосед по общежитию. Ну, if you know what I mean.
0: Yeah.
1: Вот. В общем, спасибо, ребят, за классное утро. Действительно, сегодня оно было еще бодрее, чем обычно. И нет, это, мне кажется, не связано с погодой. Ведь погода на нас не влияет.
0: Нет, конечно же. Подумаешь, немножечко солнышко в Москве появилось в середине июня. Вот, здорово. Ну, правда, сейчас опять уснем, потому что уже как будто бы дождь.
1: Ох уж ты, это непредсказуемая погода. Ну, ничего страшного.
0: Мы Питер.
1: Да, мы привыкнем, мы адаптируемся и с удовольствием вернемся завтра к вам в 7.00 уже в четверг для того, чтобы встретить еще одно классное утро вместе. Ну, а обеденное время своей харизмой наполнит Юр Гурьянов.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время действия. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
8: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jsk-alania.ru.
9: X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, не разлучат вообще-то правильно ударение ставить. Ну ладно, ну кто такой, ну чтобы придираться? Это ж легенды, легенды, диско, группа «Мираж». Или, как еще иногда называют, «Кузница кадров» музыкальных. Ну, помимо голосов знакомых Маргариты Суханкиной и Натальи Гулькиной, много знакомых артистов там начинали, среди которых и Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко. Да, все голоса, может быть, не всегда были слышны в песнях. Мягко говоря, не все звучали. Но факт участия зафиксирован исторически. Надо как-нибудь рассказать о них в программе «Ю», о группе «Мираж». Думаю, это будет интересно. Запишу себе сейчас в блокнотик, пометочку сделаю. Но только не на этой неделе, потому что на этой неделе тоже есть кое-что интересное. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Эх, как в отпуске побывал Юрий Антонов. Гениально. Море, море. Надежды встают вокруг. Красота. Так, что еще происходит вокруг нас? Об этом знают специально подготовленные люди. Ну, как минимум один человек точно. План 12-го в столице с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В Казани сегодня стартовал деловой саммит «Россия-АСЕАН». В центре внимания масштабные проекты в торговле, энергетике, логистике, вопросы продовольственной безопасности и IT-технологий. Столица Татарстана принимает 14 делегаций, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Участие в саммите примет и Владимир Путин. У российского лидера целый марафон встреч с иностранными гостями. Президент отметил, что отношения между страной и ассоциацией в этом году исполняется 35 лет. В России изменятся правила оказания платной медпомощи. В частности, пациенты смогут заключать договор с клиникой дистанционно через сайт или мобильное приложение. Желающим сохранить анонимность разрешат не указывать паспортные данные. Кроме того, медорганизации обяжут устанавливать точные сроки предоставления платных услуг. Все нововведения заработают с 1 сентября. Российским семьям с детьми следует предоставлять 100 часов услуг няни в год бесплатно. Как уточнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, речь идет о мере поддержки родителей, воспитывающих малышей до 3 лет. Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Чернышов добавил, средства на это следует выделять из бюджета государства. Молодым воспитателям в Татарстане будут выплачивать по 120 тысяч рублей. На такую поддержку ежегодно смогут претендовать 300 специалистов в возрасте до 35 лет. При этом нужно быть гражданином России, иметь высшее или среднее профильное образование. Как ожидается, новая льгота поддержки педагогов, которые развивают собственные образовательные проекты. У берегов Мадагаскара намерены построить первую в своем роде плавучую электростанцию. Ее конструкция будет схожа со знаменитым деревом Баобаб. Оно известно тем, что сохраняет воду и выживает в самых суровых условиях. Центром станции станет многоэтажная башня, где разместят административные ресурсы, жилые и технические помещения. Там же намерены разместить оранжереи и теплицы. По задумке создателей, жители острова смогут выращивать в них различные сельскохозяйственные культуры. И о валюте на эту среду. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это проект «Зодиак» и мощный инструментал 80-го года под названием «Pacific». Кстати, пластинка «Диско Альянс», куда вошел и этот трек тоже. Ну, «Диско Альянс», «Диско Альянс», как в оригинале, или «Танцевальный союз» еще как вариант. Это дебютный альбом «Зодиак», который, кстати, тогда в 80-х был продан тиражом 20, только вдумайтесь в эту цифру, 20 миллионов копий. Ну, вот такие электронные диско-символы СССР. И до сих пор с нами, до сих пор пригождаются. Очень, кстати говоря, классная музыка. Продолжит звучать скоро Modern Talking. Юрий Никулин к нам присоединится. Также Dire Straits и много чего еще красивого, музыкального, мелодичного будет здесь рядом с нами. Любимого.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламы службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: между прочим, группа Modern Talking отличалась темами не только про любовь, мотивационные, вот такие вот моменты тоже имели действие, имели возможность быть продемонстрированными нам. Don't give up, не сдавайся, значит, отличие от большинства лиричных и грустных песен о всяких всегда разбитых сердцах, здесь просто воодушевляющий, мотивирующий мотив. Не сдавайся. На улице плюс 15, а с утра и того меньше. Ничего, главное, на календаре же лето, все, и не надо сдаваться, просто иди вперед. Ну, под музыку хорошо, что она есть здесь, в эфире Retro FM, причем самая лучшая музыка последних десятилетий продолжит нас радовать уже в самое ближайшее время. Среда сегодня, 17 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29-33-66.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect.

0: 21 Юкстрим Инвест Угро АТО 12-651-07-8-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Москве. Полдень. Скоро с нами E-Type, Фил Коллинз и веселые ребята. Прямо сейчас начинаем веселиться.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 500 опор на линиях электропередачи заменят в Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети Северный Кавказ «Севкавказэнерго». С января по май уже заменено более 100 опор в 6 районах республики. Работа проводится ежегодно на основе мониторинга их технического состояния. Отмечу, конструкции имеют определенный срок службы и подвержены износу из-за климатических и температурных воздействий. Своевременная диагностика и обновление инфраструктуры позволяют предотвратить технологические нарушения на линиях электропередачи. В Северной Осетии продолжается строительство республиканского дома-интерната для пожилых и людей с инвалидностью. Об этом сообщил Сергей Меняйло. В настоящее время строители завершают отделку, устанавливают стеклянные конструкции, монтируют инженерные сети, возводят перегородки. По словам главы региона, комфортное и современное пространство будет включать жилые комнаты, столовую, актовый зал, зоны отдыха, медицинские кабинеты, а также прачечную и библиотеку. Строительство дома-интерната ведется в рамках проекта «Семья». 25 новых автобусов будут работать на 30-м маршруте Владикавказа. Об этом сообщает Центр управления регионом со ссылкой на председателя комитета по транспорту Алана Закаева. За маршрутом закрепят новый подвижной состав. Автобусы приобретены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам Закаева, обновление маршрута сделает поездки более комфортными, а транспортное сообщение с поселком Южный – стабильным. Смена Иры Фидан начнет работу в детских лагерях с завтрашнего дня. Как сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, работа ведется по поручению главы региона Сергея Меняйло. Программа включает занятия по осетинскому языку, уроки истории и культуры, этикет, театральные постановки, концерты, мастер-классы. Кроме того, запланированы встречи с деятелями культуры, науки и спорта. Конкурс на лучшее селфи запустил художественный музей имени Махарбека Туганова. Три победителя получат призы за лучшее фото в интерьерах музея. Для участия необходимо подписаться на каналы музея в социальных сетях и мессенджерах, а также сделать селфи в стилизованных фотозонах. Прием работы голосования продлятся до 1 августа. Подробную информацию можно найти на официальной странице музея во ВКонтакте. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: один из главных хитов Рикардо, Фолия Сула Буона Страда, по нашему наверном пути. Песня, кстати, прочно ассоциируется с его триумфом, но на знаменитом, тем не менее, фестивале в Сан-Ремо в 82 году Рикардо победил с другой легендарной композицией, с Тори Ди Тутти. И, между прочим, обошел тогда буквально на пару наших хороших знакомых Альбана и Ромино Пауэр с их не менее легендарной Феличтой. Они тогда заняли только второе место. Ну, конечно, через пару лет взяли реванш, но вот 82 год остался за Рикардо Фолия. В эфире Ретро-ФМ, конечно, найдется место для всех наших любимчиков. Ну, например, в самое ближайшее время Смоки, Кати Лель и Лайонел Ричи. 12 часов и 15 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки RetroFM.
4: 15+.

0: Песня знаменитая про соседку Элис. Ну, вот со мной, кстати, тоже живет рядом одна такая. Хотя, на самом деле, даже две живут со мной рядом в разных комнатах. И обе Элис. Таймеры мне ставят, будильники, свет выключают. Заботливые такие девчонки, конечно. Есть ощущение только, что немного подслушивают, когда не надо. А я мало ли что там сболтнуть могу, когда не в эфире. Мало ли кого вспомнить все разными словами. Поэтому говорю, Элис, включи мне, пожалуйста, ретро-ФМ. Ну, чтобы не слышно было, о чем я сплетничаю. Да и радиостанция, опять же, таки классная. Так, сейчас все вместе включаем новости. В Москве 12.30. Дмитрий Королев здесь. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россияне смогут продавать и покупать квартиры по биометрическим данным. Нововведение вступит в силу с 1 июля. Как пояснил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, это повысит безопасность россиян при оформлении сделок в дистанционном формате. В то же время введение нового механизма не означает, что все граждане обязаны будут сдавать биометрию для оформления сделок с недвижимостью, уточнил Якубовский. Поездки на такси с детьми станут доступнее. Над этим работает Минтранс, как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации. Уже подготовлены рекомендации по внедрению принципа семейно-центричности в транспортную отрасль страны. Ну а ранее в Минтрансе говорили о планах провести эксперимент по введению льготных скидок на услуги такси для многодетных семей. В России может появиться экологическая полиция. Она могла бы реагировать на загрязнение окружающей среды и контролировать исполнение природоохранного законодательства. Сенатор Совета Федерации от КПРФ Айрат Гибаддинов направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. По его словам, загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и потопление территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Извержение вулкана Левотоби в Индонезии не угрожает российским туристам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров нашей страны. Сегодня было зафиксировано не менее 6 извержений. Пепел достиг высоты чуть более 3000 метров над уровнем моря. Местных жителей и туристов призвали не приближаться к кратеру ближе, чем на 5 километров, а также использовать маски для защиты от пепла. Треть родителей российских детей рассматривают китайский язык как второй для изучения или как дополнение к английскому. ТАСС публикует результаты очередного опроса. Так, главным фактором интереса к китайскому языку россияне называют усиление роли Китая в мировой экономике. А знание китайского поможет детям сохранить востребованность на рынке труда в будущем и станет дополнительным плюсом в карьере. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Американский доллар сегодня на отметке 72 рубля 14 копеек. Единая европейская в эту среду 83 рубля и 73 копейки. В Москве 12 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня.

0: Султана, также одна из наших любимых песен. Вообще у нас много таких, которых мы знаем, любим, слушаем, обожаем, ценим. А вот теперь по субботам еще и вспоминаем, как зажигались эти суперзвезды, как все начиналось, как продолжалось, как создавались хиты. Программа «Ю» у нас есть. Вот, например, в ближайшую субботу расскажу про группу «Битлз». Легендарная? Легендарная. Ну вот все, в 13 часов будет интересно, музыкально. Приглашаю всех.
1: Реклама. Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: кстати, свою самую первую песню суперзвезда 80-х Сандра написала в детстве про собственного домашнего щенка. Какая ж милота. И, кстати, вот эту фразу «какая ж милота» можно, в принципе, говорить не только про щенка и песню о нем, но и про все то, что делала для нас певица Сандра. Причем неважно где, в арабесках, в энигме или сольно, все нам нравится, можно наслаждаться до бесконечности. А потом, когда бесконечность закончится, снова продолжить наслаждаться. А музыка любимая рядом с нами остается здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной среды.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре СОМ акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Эко-квартал «Алания».
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: темнота твоя мне одному совсем ни к чему. Ну, конечно, зачем нам эта темнота непонятная? Пусть лучше будет какая-нибудь, не знаю, светлота, например. А темноту, ну, не знаю, ну, пусть кто-нибудь другой ее забирает, а не мы. Зачем мы-то все должны забирать? Пусть вон там они, я не знаю, какие-нибудь хорошие люди, ладно. Ну, кстати, по поводу хороших-нехороших. Здесь только про лучших. Здесь только... Это причем касается и слушателей, и музыки, которая звучит в эфире Retro FM. Ну, вот так мы устроены. Ну, извините, такими мы созданы. Дальше с нами Крис Ри, также премьер-министр, мистер Живаго и много всего хорошего, интересного, музыкального, мелодичного. 13 часов и 17 минут показывают наши часы студии. На меня зовут Юрий Гурьянов. Среда у нас продолжается музыкальная.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Retro-FM.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: сейчас. Что бы еще спеть такого? А, ой, сейчас же новости. Друзья, извините. Давайте, полезная информация, важная. В Москве, половина второго. Да, действительно, последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Не более 20 банковских карт на человека. Совет Федерации сегодня одобрил соответствующий закон. Норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Также сенаторы утвердили и появление на госуслугах тревожной кнопки. С ее помощью пользователи смогут сообщать о случаях мошенничества. Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Егор Ковальчук. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Они направлялись из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик. Жертвой удара стала сопровождавшая их женщина. Госпитализированы 7 человек. По сообщению Следственного комитета возбуждено уголовное дело о теракте. Союзникам по НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Этот вопрос остается приоритетным. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Как передает Интерфакс, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал. Первые 20 минут парковки следует сделать бесплатными, и такую практику следует распространить на всю страну. Соответствующим предложением депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Они считают, что реализация инициативы позволит снизить количество штрафов за кратковременные остановки и уменьшить социальную напряженность вокруг платных парковок. В Норвегии школьник нашел 1300-летний меч викинга. Это произошло во время экскурсии по исторической местности. Во время прогулки мальчик заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет и решил показать его взрослым. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность. И о валюте на эту среду: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Так, друзья, есть важное объявление. Сейчас расскажу все. Про утреннее шоу «Первая смена». А вы что думаете, они только с играми, с крутыми приходят, и с подарками? И с темами интересными для обсуждения? И что, и все, вы считаете? Нет, еще и настроение отличное есть, а еще и музыка любимая. И даже это еще не все. Представляете, уже на этой неделе в гости к Саше Светловой и Рите Субботиной придет певец, музыкант Авраам Руссо. Ну, такое, я считаю, пропускать нельзя. В утреннем шоу «Первая смена» с 7 до 11 не проспите. А то один мальчик проспал однажды и... Где он теперь? Так, лучше вообще не уходите, на самом деле. Так удобнее. Правда, ничего не пропустите. Тут у нас еще много всего классного приготовлено. Ну вот, пожалуйста, из ближайшего. То-то, Владимир Высоцкий, Blue System, да и много чего еще. Продолжается у нас среда. Что там? 17 июня на календаре. Это Retro FM.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламы. Службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: следующем часть все начнется. Да, перечитать впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются и...

Об этом сообщает пресс-служба. С января по май уже заменено более 100 опор в 6 районах республики. Работа проводится ежегодно на основе мониторинга их технического состояния. Отмечу, конструкции имеют определенно

отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро-ФМ.

If You Will Stay With Me, Te Quiero, Mi Amor. В общем, если останешься, будет тебе и Te Quiero, и Mi Amor, и все остальное.

0: Энрике Иглесиас, Бальдамос. А вы, если никуда не разойдетесь, продолжите Феличита в эфире Ретро FM. Хорошей среды Айзи, Азми и Дарье. А Сабине выздоравливать. Мы из Чердаклов, у нас плюс 33. Вот вы продолжайте, да? Опять дразнить своими вот этими плюс 33. Ладно, ладно, запомним. Передаю привет... Да я шучу, ничего не... Все, мы же добрые. Так, передаю привет своему братику Ване, Паше из Москвы. Драгоценному мужу Антону передаю пламенный привет. Мы совсем справимся, все будет хорошо. Люблю тебя, Диана. Доброго вечера, дорогие. Ирина и Елена, пожалуйста, верните кошку Розу. Она нам оказалась очень дорога. Извините, Катя и Коля с вагонки, город Нижний Тагил. Спасибо. Какие интересные у вас чуть не детективные истории с кошками получаются. Ладно, держите в курсе, если что. Всем доброго дня. Поздравляю свою дочку Викторию с успешным окончанием института в городе Санкт-Петербург и получением диплома. Она умница и трудяжка. Пусть жизненный путь будет ярким, творческим и суперинтересным. Мама Марина, город Челябинск. Анжелика, следующая. Здравствуйте, любимое радио. Нет, самое любимое радио. К сожалению, не могу услышать сообщение, но всем хочу пожелать прекрасного настроения и прекрасных отпусков. Мы с мужем встретились в Сочи спустя 8 месяцев разлуки. Он защищает родину, я охраняю тыл. Мы встретились очень счастливы. Какие же вы молодцы. Тимофей пишет. Здравствуйте, лучшее радио. Я бы хотел поздравить своего друга Дмитрия с 10 годами нашей дружбы. И я бы хотел пожелать ему оставаться таким же классным, добрым и моим лучшим другом. Ольга продолжает ретро-ФМ. Я Ольга из Москвы. И вот хочу поздравить Дмитрия Ганшина и всех любителей живительного, ядреного, любимого с детства напитка, незаменимого особенно летом, с днем русского кваса. Вот. Да, я как бы тогда примажусь к вашим поздравлениям, ну, в смысле пожеланиям. Буду считать себя тоже поздравленным. Спасибо вас, кстати, с тем же самым, Ольга. Дмитрий, огромный привет радиостанции Ретро-ФМ всем, кто днем и ночью работает. Привет городу Новосибирску, всем, кто сейчас слушает. А особенный привет пламенный селу Астродым от Дмитрия Скворец. Ну, или Дмитрия Скворца. А склоняется или нет? Вот, кстати, скажите.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро FM.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.
1: Здесь большой привет всем, кто не прикладывает карту «тройка», когда пользуется московским транспортом, да и вообще всем зайцам. Привет вам, зайцам. Мы продолжаем пилить чту. Аннушка пишет: сегодня хочу поздравить дорогую, любимую мною, неповторимую, замечательную и поистине добрую... добрую статью «Станкус Олечку». Статью Т9, да, с нами вместе сейчас. Желаю ей оставаться такой же прекрасной, удивительной женщиной. Я очень люблю ее, Аннушка. Москва. Люблю и ценю. Подождите, а что там под статьей тогда скрывать? Я не понимаю, какое слово заменилось, любимая. Так, Жанна, привет, любимое радио с Владикавказа. Каждый день, придя на работу, включаю Ретро-ФМ. Это вы молодец, конечно, Жанна, вы догадались, все правильно делаете. Хочу передать привет своему любимому мужчине Казбеку. У него временные трудности, хочет его подбодрить. Не расстраивайся, все будет хорошо, я всегда с тобой. Твоя жизнь, Жанна. И снова молодец. Уже два раза, за последнюю только одну минуту. Так, Светлана пишет: привет моему мужу Грачеву Олегу. Спасибо за то, что ты есть, Грачева Светлана. И, если можно, песню хорошую. Вот мы хорошую песню ставим здесь вот просто в режиме постоянном просто. Так, Марина Ивановна. Ой, тут комплименты. Как, добрый день, Ретро-ФМ. Как же приятно слушать вас, Юрий. Балдею от вашего голоса, Марина. Марина, теперь нас двое таких. Ладно, шучу, я скромный. А, спасибо, Марин. А, так, что у нас, где... Сейчас, подождите, пока про свою скромность думал, сейчас сообщение потерял. Романа Насипова, нашего сыночка, родного, любимого, с днем рождения. Поздравляем, здоровья, счастья и всех благ желаем. Пусть исполняется все его желания, мы его очень любим. Очень-очень-очень. Благодарю. Ретро-ФМ от мамы Нади, Димы, это город Москва. И вот еще одно. Константин пишет: хочу передать привет вам, Ретро-ФМ, станица Багаевская, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного лета и прекрасного настроения. Это Филичита на Ретро-ФМ. Программа
2: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00.
3: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Продолжается. Вероника пишет: здравствуйте, Ретро ФМ, это Вероника из Москвы. Наконец-то завершилась сессия в колледже. Мы едем сейчас в машине на дачу с мамой и бабушкой под любимое радио. Передаем всем хорошего настроения. Ну и правильно. Люблю, когда много хорошего настроения. Ну, много не бывает вообще. Мария пишет: Москва. Хочу передать привет замечательному человеку Равшану в автосервисе Art Service. Я знаю, что он вас слушает и хочет выразить ему огромную благодарность за починку моей ласточки. Вы лучшие. Спасибо вам огромное. Здоровья детей побольше, крепких нервов. А если он не хочет детей побольше, откуда вы знаете? Так. Ну, нервы-то наверняка хочет. Так, поздравляем Елену Гусарову с днем рождения. Желаем радости, большой любви, коллеги. Хорошо сделано. Что-то еще было. Вот письмецо. Тут еще варит мамочка варенье из малины прямо сейчас. Ах, варенье, объедение, филичта у нас... От стихотворения было, да? Слушать песни ретро классно и закручивать под них. Мы желаем вам удачи. Просим прочитать сей стих. Ну, как смог. Мамулечке Екатерине из Новокубанска. Привет, это дочь Ася написала. А кто он еще написал? Света Ложкина еще написала. Передаю привет своей дочке Анечке Ложкиной. Она сейчас со мной на работе, а завтра первый раз едет в лагерь. Анюта, все будет хорошо. Это мама. Так, друзья, сейчас кое о чем вас хотел предупредить. Ну, во-первых, о том, что... Билеты на летнюю вечеринку Ретро-ФМ, замечательную, совершенно нереальную, невероятную, на кораблике по Москве-реке. Мы, вот, кстати, будем дарить туда пригласительные очень-очень скоро. Я не знаю, что как-то вы сидите все, сложа руки. Ну и второе, о чем хотел предупредить. А, да, пожалуйста, не пугайтесь, сейчас будет вот такой звук скоро. Вот, давайте еще раз, вот такой. Вот, это не пугайтесь, это так задумано, это специально.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: рублей.
1: От Ретро ФМ.
2: Естественно, друзья.
1: Кстати, есть желающие? Поднимите руки. Алексей?
3: Да, на связи. Есть желание. Руки уже подняли, чтобы я уже вверх.
1: Спасибо, что признались. Мы этого и ждали, на самом деле. Алексей, ну как вообще поживаете? Как дела?
3: Дела нормально. Вот на работе. Поднялось настроение, что до вас дозвонился. Слушаю ваше радио постоянно.
1: Кем работаете, скажите?
3: Обивщик мебели.
1: Много работы сейчас у вас летом?
3: Работы, да, очень много.
1: Много денег заработаете. Ну, отдохнуть-то, кстати,
3: ну,
1: вот.
3: Это да.
1: Вот же повод отдохнуть. Вы посмотрите. Вот, пожалуйста, вам Ретро-ФМ дарит целых 2 пригласительных на 2 на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле, где вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москва-реке. Северный речной вокзал. Так, сейчас посмотрим. У нас, кстати, возьмите, пожалуйста, на заметку. Переносится дата с 18 июня на 2 июля. Вот. Мы уверены, что вот эта новая дата подарит еще больше ярких эмоций, впечатлений, отличного настроения. Ну и, соответственно, небольшое предупреждение для тех, кто купил билеты. Они все остаются действительными. Вот. Ну а вы, Алексей, идете. Как вам вообще такое?
3: Вообще, огромное вам спасибо. Я очень счастлив.
1: Так, кому-нибудь будем привет передавать на радости? Или так, самому себе любимому?
3: Да, нет, привет Солодовникову Дмитрию, с прошедшим днем рождения. Его вчера был у него день рождения. Счастья, здоровья, долгих лет жизни, всего наилучшего. Успехов в работе.
1: Да пусть так и будет. Ладно? Мы не против. Алексей. Такое ощущение, что Алексей вдруг неожиданно стал против. Алексей, вы здесь, скажите? Это связь?
3: Не
1: нас...
3: понял.
1: Да, Алексей, это связь на складывании.
3: Я здесь,
1: такой,
3: здесь,
1: да?
3: Здесь, да. Связь такая, я здесь, все, рядом с вами.
1: Ладно, но самое важное уже случилось. Все, остальное уже сейчас нам вообще не важно. Все, спасибо, что звонили. Теперь приходите, не теряйтесь, будем на связи.
4: Отправляйте смс на номер 55.

0: Радио Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, поздравления любимому сыночку Тараканову Павлу из Смоленска. Ему сегодня 17 лет. С днем рождения! Здоровья тебе, сил, счастья, успехов и удачи во всех начинаниях. Хорошего настроения. Мы тебя очень любим. Твои родные. Всем привет, всем хорошего дня, отличного настроения. Ловлю вашу волну. Спасибо за крутой эфир и отличную музыку. Ваше радио, мой ежедневный заряд позитива. Спасибо, Рита, великие луки. Рита, как бы мы без вас и без великих лук тоже. Валерий, приветствую в Ретро ФМ. Сегодня мне исполняется 52. Передай всем, кто меня знает, привет. Валерий, город Королев, Московской области. Валерия, а можно мы тогда вас поздравим? Разрешите, пожалуйста. Все. Поздравляем, спасибо. Так, Ульяна, всем привет из Крыма, прекрасного дня настроения любимому радио. Так, добрый день, Ретро ФМ. Хочу передать привет моему мужу Илье и моей дочери Полине. Сказать им спасибо за поддержку в записях моих песен. Это Марина Прохорова нам написала. Еще одна Марина, кстати говоря. Так, добрый день, любимое радио. Хочу передать привет огромный своему мужу Вячеславу и сыну Нилу. Несмотря на то, что за окном дождь, дома их ждет сюрприз. Мама Марина. Добрый день, дорогой любимый Ретро ФМ. Привет вам из Белгорода. От кого? Подождите, Малефисента. Все, подпись как будто была неразборчива. Нет, все, справился. Умница, мальчик. Так, добрый день. Передаю привет, большой привет девочкам из мануфактуры Белотелов. Желаю хорошего настроения и солнечной погоды. Вы лучшие, ваша Юлька из Калининграда. Так, добрый день, Доля Дучинская у нас тут тоже, да, и вам тоже. Привет из Астрахани, у нас очень жарко, кругом мошки, месяц потерян, если бы не ваше радио. Ой, Ольга, всем привет, говорит Ольга, если бы не наше радио, мы, честно говоря, и сами не знали, что бы мы делали. Ретро ФМ остается рядом, и главное, что Феличита тоже в действии.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей.
17: Подробности в ТК «Арктика».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фили Читу.
1: Здравствуйте, Ретро ФМ и программа Фили Читам. Это Василий пишет. Хочу поздравить невинномысскую творческую музыкальную группу «Лазурные берега». Особую благодарность выражаем певцу и солисту группы Василию Топольскому, который пишет песню, посвященную ко дню России. Ну, конечно, передаем и поздравляем. Ирина, всем наидобрейшего денечка. О, дорогой и любимый Юрочка Гуренко. Это я, что ли? Спасибо, Ирина. Передайте, пожалуйста, поздравления в Талду Московской области моей племяннице Анне Брюхановой с днем бракосочетания. Сегодня она вышла замуж за Вячеслава. Совет да любовь. Храните верность друг другу, а чтобы жизнь сахаром не казалась, горько вам, ребята. Обнимаю. Твоя любимая тетушка Ирина из Москвы. Такая свадьба. Филиал свадьбы у нас только что состоялся. Небольшой в эфире Ретро ФМ. Филичте. Елена, а у меня сегодня день рождения. Поздравьте меня и всех родившихся в этот день. Я еще хочу пожелать всем, без исключения, мирного неба, здоровья и отличного лета. Спасибо вам за позитив, хорошую музыку. Елена, Раменский район, Кривцы. Елена, с днем рождения вас. С днем рождения всего самого. Так, здравствуйте, Филичте. Передаю привет своим детям из Курска, Плыгину, Павлу и Гольцову Севастьяну, от их мамочки Ирины. Я их очень сегодня люблю и ценю. Спасибо. Я сказал сегодня только, да? Нет, здесь написано, что просто люблю и ценю. Всегда. На всякий случай. Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, песенку, которая им точно понравится. Сейчас поставлю. А вы же помните, да? Я предупреждал, что сегодня будет вот такой звук. Это просто, чтобы вы не пугались сейчас. Вот такой звук будет. Поэтому, да, имейте в виду.

0: Music, I love you. Ну, конечно, мы здесь все такие собрались. Любим музыку. И Филичту тоже, знаете, не упускаем из виду. Дорогие мои девочки, Катя, Аня, Настя из компании Брамани. Помните, что среда — это маленькая пятница. Хорошего солнечного настроения, несмотря на дождик. На Нижегородской, ваша коллега Екатерина. Ой, как хорошо, что вы напомнили про маленькую пятницу. Так, прям вот даже легче задышалось, честное слово. Спасибо. Так, что-то у нас тут еще было. Добрый день, любимое радио. Сегодня день рождения моих родных людей, брата Александра и племянницы Маргариты. Хочу их поздравить от души и пожелать им счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Бесконечно люблю. Это Катерина Донских написала. Добрый день, самое лучшее радио от Марины Власовой. Передайте привет Игорю и Дане Власовым, город Севастополь. Люблю вас, Марина Власова. Виктория. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своим родным, близким и друзьям, особенно своему мужу Сергею, сыну Никите и снохе Настеньке. Пусть у всех все будет просто отлично. Виктория из Энгельса, Саратовская область. Так, пойдите, вот здесь еще поздравляю с 50-летием, с выходом на пенсию Степанова Сергея из Сургутского района, город Новофедоровка, от Скворцовых из Новочебоксарска. Хорошо, и еще передайте привет моей любимой маме Инге от ее дочки Ланы. Вот на этом месте, да, к сожалению, друзья, да, понимаю, что все сообщения не уместились. Но вот совет хороший на будущее. Просто пораньше, в самом начале филичты отправляйте, и тогда шансов на то, что их прочитают, будет гораздо, гораздо больше. Ну а завтра вот прямо на этом же самом месте встречаемся обязательно. Филичта в 14 часов по Москве к нам с вами всем вернется. Далее встречайте Антона Веселова на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну все, побегу, наверное. Пока.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
7: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Делайте ремонт.
14: Не переплачивайте.
13: В стройцентре СОМ акция.
14: Нашли такой же товар дешевле?
13: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
15: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, я вам так скажу, друзья, диагноз очевиден. Берега не сошлись. Вот поэтому все и случилось. Почему Юрий Михайлович это не видит? Тут загадка. Человек с таким опытом. Юрий Антонов на РТФМ в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль Олика, Шакира и Pet Shop Boys.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Эта мелодия или песня стала классикой вот прям при публикации, друзья. Ну, потому что название у нее такое классическое — «Ноктюрн». А в Москве уже половина четвертого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Детским сим-картам быть. Они защитят юных граждан от вредоносного контента и мошенников. Совет Федерации сегодня одобрил закон, который устанавливает механизм их оформления. Нормы входят во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту атаки украинского беспилотника в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из республики. МИД Беларуси назвал атаку терроризмом. Об этом же заявила и официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Госпитализированы 7 человек. На госуслугах может появиться сервис по подаче апелляций на ЕГЭ. О таких планах рассказал зам руководителя Рособорнадзора Игорь Круглинский. Сейчас для этого необходимо написать 2 заявления. Одно по месту учебы, другое в конфликтную комиссию. Это можно сделать на следующий день после официальной публикации баллов. Кстати, ранее сегодня сообщалось, что в этом году средний тестовый балл единого госэкзамена вырос. Больше стало и 100-бальников. Модернизация обслуживания парков общественного транспорта, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и обновление нормативно-правовой базы. Глава Минтранса Андрей Никитин рассказал сенаторам Совет Федерации о ключевых направлениях развития отрасли. Самым важным он назвал цифровую и технологическую трансформацию. К 35 году 25% логистики в стране будет беспилотной. Санкт-Петербург станет безалкогольной столицей страны. Буквально на день власти города запретили розничную продажу спиртного на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он состоится там в ночь с 27 на 28 июня. Ожидается, что мероприятие соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. Основные события традиционно пройдут на Дворцовой площади и в акватории Невы. И о валюте на эту среду: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83.73. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Поверьте, друзья, на звезды не зажигаются сами. Их зажигают те, кто знает, как это делать. И вот как зажигали звезды, расскажет нам Юрий Гурьянов в эту субботу, в том числе с часу до двух дня. Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех исполнителей, которых мы любим, которые делали любимую нашу музыку, будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В общем, пропустить это невозможно. Программа «Ю» по субботам, каждую субботу с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная, с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Эко-квартал Алания.
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламы. Главной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: по моему глубокому убеждению, Джордж Харрисон один из лучших гитаристов минувшего столетия, но мало кто знает, что в душе он был садоводом. Сам хвастался, что посадил 10 тысяч деревьев. Верите или нет, друзья, решайте сами, но в нашем эфире он только что был, и это 100%. Джордж Харрисон на Ретро-ФМ в 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» Берри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: хорошие песни из бриллиантовой руки.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Строительство транспортно-логистического хаба в пригородном районе Северной Осетии начнется в текущем году. Об этом в интервью РБК сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей. Объект станет аналогом сухого порта с собственной таможенной зоной. Планируется оборудовать 190 портов и столько же машиномест, а также создать мощности для хранения 90 миллионов единиц товара. Строительство пройдет в два этапа. Полный запуск логистического хаба, включая таможенную зону, запланирован на 2030 год. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в Хазнедоне. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, строители завершили демонтажные работы, стяжку полов и штукатурку стен, а также провели обследование строительных конструкций. В настоящее время идет укладка плитки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Выдача автокредитов в Северной Осетии выросла почти на 30%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. За 5 месяцев текущего года жители региона оформили почти 1500 займов на покупку автомобилей. Совокупный объем кредитования с января по май вырос на 45% и составил почти 2 миллиарда рублей. Средний чек автокредита также увеличился до 1,5 миллиона рублей. Жители Северной Осетии могут принять участие в общероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Огонь каждой зажженной свечи будет отображен на интерактивной карте памяти, демонстрирующей количество участников из того или иного региона. Напомню, акция проводится с 2020 года. Организатором является благотворительный фонд «Память». Память поколений. Выставка «Художник и его книга» работает в музее имени Махарбека Туганова. В экспозиции представлены книги второй половины 20 века и современности. Среди авторов Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Лев Рубинштейн и Вагрич Бахчинян. Посетители увидят книгу как форму искусства, где одинаково важны и слово, и образ, и сама структура страницы. Посетить выставку можно до 25 июля. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ. Телефон Владикавказской службы новостей 53-92-21.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но если мы переводили, так сказать, это название этой песни на мужской язык, звучало бы так: «Облом подкрался незаметно». А вообще, остановись на минутку. Это Сандра на Ретро FM в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рафаэла Кара, группа Hi-Fi, дуэт Роксет. Совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: «Здравствуйте, я ваш тетя». Если помните, тетушка Чарли переживал, что донов Педро много. А вот у нас на Ретро-ФМ Педро единственный неповторимый. Он, как вы уже догадались, от самой Рафаэлла Карры. В Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый день. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании розничной оптовой торговли табаком, вейпами и никотиносодержащей продукцией. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкоголь-Табак-контроль на розничную региональные власти. Срок действия лицензии до 5 лет. С 1 марта следующего года торговля без лицензии будет запрещена. Для получения розничной лицензии с 2028 года потребуется торговая точка не менее 5 квадратных метров. Закон также запрещает продажу вблизи образовательных учреждений. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность России содействовать урегулированию иранского кризиса, опираясь на уникальный опыт и компетенции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В МИД России отметили неизменную готовность Москвы к оказанию помощи в урегулировании ситуации. Ранее Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который будет подписан 19 июня в Швейцарии. Документ предполагает завершение военных действий на всех фронтах. Стороны также договорились о снятии морской блокады. Депутаты предложили заменить штрафы за первое незначительное нарушение предупреждениями, чтобы снизить административное давление на граждан и малый бизнес. Секретарь Генсовета Владимир Якушев привел пример из Росстата, который штрафует за нераспределение данных даже при первом нарушении, хотя закон этого не требует. По словам депутатов, такие штрафы не приносят ощутимых доходов в бюджет, но создают сложности для людей. Расходы государства на судебные процессы часто превышают суммы самих штрафов. Почти 2000 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в этом году. Об этом сообщили в комиссии по разработке контрольных измерительных материалов. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники сдавали 4 июня. Первые результаты начали приходить уже 13 числа. По предварительным подсчетам, число 100-бальников в этом году приближается к 2000, однако окончательные итоги экзаменационной кампании будут подведены после завершения всех проверок и апелляций. И астероид в главном поясе между Марсом и Юпитером получил имя первой ракетки мира итальянского теннисиста Яника Синнера. Объект, который открыли 10 марта 2003 году, теперь официально называется Яник Синнер. Инициатива принадлежит астрономам, которые хотели отметить не только спортивные достижения Синнера, но и его стойкость, честную игру и преданность своему делу. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек, евро 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Даже если вечер удался, утро все равно может и даже обязано быть добрым, друзья. Но я лично так считаю. Но правда, здесь нужно уточнить. Для того, чтобы оно действительно было по-настоящему добрым, нужно, конечно, слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, всегда, как всегда, ждут игры с классными призами, новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова, Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А в эту пятницу в гости к первой смене придет еще и эстрадный певец Авраам Руссо. В общем, не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наш

0: адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б, Стейтон, первый, всегда первый.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: чаще всего повторяют в Третьяковской галерее. О, это ж вот это вот. А вот спорим, друзья, что название этой песни Альбан и Рамина Пауэр вы не знаете. Ну, вернее, раньше не знали, теперь, конечно, будете. Запоминайте. Ламоре, красота ты какая! 16:56 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям. Правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, честно говоря, я слабо представляю, где в те годы школьники умудрялись раздобыть розы, да еще розовые. Насколько я помню, ассортимент для учеников в конце 80-х ограничивался гвоздиками, ну и разве что гладиолусами, но те уже ближе к дню знаний появлялись. 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Ингрид, Владимир Высоцкий и Лейбэк. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: декабря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Когда мужчина ведет, а женщина ведется, вот это, собственно, и называется танго, друзья. Хотя, чем это отличается от отношений, в общем, наверное, ничем. Это Ингрид была у нас только что. В Москве план 6 у вас. Новостями на РТФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Совет Федерации одобрил второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников, объединяющий около 30 инициатив. Закон ограничивает число банковских карт на одно физическое лицо до 20, вводит 6-часовую задержку подозрительных переводов и обязывает операторов блокировать подозрительные номера. Если оператор не исполнит требований и гражданин лишится денег, компания возместит ущерб. Также создается база данных IMEI-кодов мобильных устройств. Граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки и жаловаться на мошенников через госуслуги. Ространснадзор взял на особый контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи из-за массовых задержек и отмен рейсов. Инспекторы проверят, предоставляют ли авиакомпании воду, питание и гостиницы при длительных задержках, а также своевременно ли информируют пассажиров о статусе рейсов. На утро сегодняшнего дня в Сочи были задержаны более 130 рейсов. Вчера вечером в аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск судов. Сегодня после 9 утра по московскому времени полеты возобновились. Аналитики ожидают, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5% до 14% годовых. Регулятор последовательно смягчает политику с прошлого года. В начале прошлого года ставка составляла 21%, в конце 16%. В апреле она была снижена 8-й раз подряд до 14,5%. Замедление инфляции в апреле-мае, охлаждение экономики и крепкий рубль создают условия для дальнейшего снижения. Однако баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Прогноз на конец 26-го года от экспертов 12%. Сенаторы одобрили закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Закон направлен на борьбу с перекупщиками и нелегальной перепродажей билетов. И названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Ими стали Калининград, Ярославль и Сочи. Это показало исследование финансового университета при правительстве. В пятерку также вошли Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень и Тверь. Москва оказалась на 10-м месте. Исследователи это связывают с тем, что приезжие в столицу на заработки стремятся вернуться в родные города и купить жилье там. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 72 рубля и 14 копеек. Евро 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Делаем, что хотим, друзья, ну, потому что лето на дворе. Не особо солнечное, конечно, но ведь лето – это уже немало. Вы слушаете Retro FM, совсем скоро у нас Майкл Джексон, песня из трех мушкетеров и Ace of Base в Москве, 17:42.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: как любят повторять в полиции, даже у самого плохого человека можно найти что-нибудь хорошее, особенно если его тщательно обыскать. На плохой bad, так называется эта песня Майкла Джексона, 17:56 в столице. Меня зовут Антон Веселов, всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой Retro FM.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
6: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ. Первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А. Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Беспокоитесь за свою карму?
15: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
18: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
19: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Строительство транспортно-логистического хаба в пригородном районе Северной Осетии начнется в текущем году. Об этом в интервью РБК сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей. Объект станет аналогом сухого порта с собственной таможенной зоной. Планируется оборудовать 190 портов и столько же машиномест, а также создать мощности для хранения 90 миллионов единиц товара. Строительство пройдет в два этапа. Полный запуск логистического хаба, включая таможенную зону, запланирован на 2030 год. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в Хазнедоне. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, строители завершили демонтажные работы, стяжку полов и штукатурку стен, а также провели обследование строительных конструкций. В настоящее время идет укладка плитки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Выдача автокредитов в Северной Осетии выросла почти на 30%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. За 5 месяцев текущего года жители региона оформили почти 1500 займов на покупку автомобилей. Совокупный объем кредитования с января по май вырос на 45% и составил почти 2 миллиарда рублей. Средний чек автокредита также увеличился до 1,5 миллиона рублей. Жители Северной Осетии могут принять участие в общероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Огонь каждой зажженной свечи будет отображен на интерактивной карте памяти, демонстрирующей количество участников из того или иного региона. Напомню, акция проводится с 2020 года. Организатором является благотворительный фонд «Память поколений». Выставка «Художник и его книга» работает в музее имени Махарбека Туганова. В экспозиции представлены книги второй половины 20 века и современности. Среди авторов Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Лев Рубинштейн и Вагрич Бахчинян. Посетители увидят книгу как форму искусства, где одинаково важны и слово, и образ, и сама структура страницы. Посетить выставку можно до 25 июля. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ. Телефон Владикавказской службы новостей 53-92-21.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: знакомая. Самый прекрасный день в моей жизни – это была ночь. Но у нас с вами пока что вечер. Ну, пусть он будет как минимум не скучным, друзья. Тем более, что, как говорит другой мой знакомый, среда пришла, неделя прошла. 18.17 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Крис Норман, Бит-квартет «Секреты» и Гибсон Браверс.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: опыт показывает, что, разбирая старые вещи в шкафу, можно найти много хорошего. И семь раз кота. Вот, кстати, может, песня как раз о кошках и котах. Кстати, называется она «Ночные охотники». В Москве половина седьмого с новостями на РТФМ. Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, добрый вечер. Всех приветствую. Татнефть сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом сообщил источник в компании. Лимит на АИ-95 пока сохраняется, также 30 литров в одни руки. Также устранены проблемы с терминалами безналичного расчета, которые возникали из-за перебоев интернета. Напомню, что временные ограничения были введены 2 дня назад для предотвращения искусственного ажиотажа и равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки. Сенаторы одобрили штрафы до 700 тысяч рублей за нарушение при авторизации на сайтах и в приложениях. Владельцы ресурсов, не исполняющие требования закона, будут штрафоваться. Для граждан сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50, для юридических от 500 до 700 тысяч. За повторные нарушения суммы вырастут до 80 100 и 1 миллиона 400 тысяч соответственно. Закон направлен на снижение зависимости Рунета от решений из недружественных стран. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard, снижая ставку межбанковского вознаграждения по ним. С начала следующего года ставка будет уменьшена до 1%, а с 28-го до 0%. Это позволит банкам безболезненно перейти на отечественные платежные инструменты, сохранив привычный уровень удобства для граждан. Доля карт МИР в первом квартале текущего года превысила 75% против 25% в конце 2021-го. В Госдуме рассказали о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Речь идет о жилищных сертификатах, о льготной аренде и реформе семейной ипотеки. На жилищные сертификаты направлено более 10 миллиардов рублей. Их получат военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС, чернобыльцы и переселенцы из Крайнего Севера. Программа доступного арендного жилья распространена и на арктическую зону. Квартиры сдаются за треть от рыночной стоимости. И британский путешественник стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. Он завершил морскую кругосветку длиной 55 тысяч километров на 40-футовой лодке, стартовав в июле прошлого года. Ранее он уже объехал мир на велосипеде. Это было в 2013 году, и облетел на автожире в 2019, установив рекорд Гиннесса. Во время последнего путешествия он прошел через опасные участки у мыса Доброй Надежды, Луин и Горн. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 72 рубля и 75 копеек, евро 84 рубля и 34 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, все знают ингредиент оливье, там колбаса, яйца, горошек, а вот ингредиенты хита – это тайна, друзья. Кто-то говорит про талант исполнителей, кто-то про продюсера, а мы-то знаем правду. С программой «Ю» по субботам и вы узнаете, что на самом деле происходило в студии великих, и услышите, возможно, те треки, которые никогда не слышали. Но уже в эту субботу услышим про квартет «Битлз», друзья. С часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Делаете ремонт?
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре СОМ акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
10: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
13: 29-33-66. Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица.

0: ангельские голоса, но отнюдь не ангельские страсти были в их жизни. Ведь они были не просто красивым вокальным дуэтом, а семейной парой. Альбана и Рамина Пауэр на РТФМ в 18.56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на РТФМ встречайте Тимур Соколов буквально уже через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Табулова 8. Телефон 91-83-37.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречная репутация. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
9: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Эко-квартал «Алания».
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Но я думаю, что если была печаль, то после этой песни ее как ветром сдуло, и осталась только радость от прекрасного творчества маэстро Юрия Антонова. Далее радости музыкальных на Ретро-ФМ будет еще больше, хотя бы потому, что впереди нас ожидают веселые ребята. Ну, тут по названию группы все понятно. Также послушаем доктора Албана, который, как всегда, плохого не посоветует и подлечит нашу безмотавшуюся после рабочего дня душу. Ну и Modern Talking еще появится, и пожелают всем нам классного вечера. Я, кстати, тоже это делаю с огромным удовольствием. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет. До полуночи. Будем вместе.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

Да, в наш цифровой век и письма соответствующие. Одним эмодзи в телефоне можно заменить целое письмо, выбрав по настроению эмоции. Но приятные встречи, живое общение, теплый любящий взгляд родного человека никто не отменял. Так что встречайтесь как можно чаще.

0: Чаще с друзьями, с родными, с близкими, и будет вам настоящее человеческое счастье. Ну а мы встречаем Игоря Акулова, 19:30 в столице, время новостей на Ретро-ФМ. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. В Рособорнадзоре сообщили, что утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было. Замглавы ведомства Игорь Круглинский также отметил, что обработка результатов идет с опережением графика. Результаты по литературе, истории и химии направили в регионы на 2 дня раньше срока. Сегодня вечером завершится загрузка результатов ЕГЭ по русскому языку в региональные системы. Данные также появятся на госуслугах. Напомню, что основной период стартовал 1 июня. Экзамены продлятся до 19 июня, не считая резервные дни. Первые результаты участники начали получать в этот понедельник. Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие день-два. По его словам, он уже частично открыт, а цена на нефть почти вернулась к докризисному уровню. США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Иран уже начал перевозку нефти через пролив впервые за 2 месяца. Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран не будет соблюдать договоренности, США вернутся к бомбардировкам. Суд Москвы запретил сайты, предлагающие услуги по подмене номера телефона и искажению голоса. Клиентам таких сервисов гарантировали анонимность, но в суде подчеркнули, что пользователи нарушают закон, а подменные номера могут использоваться для ложных сообщений, например, о терактах и других преступлениях. Ранее в МВД предупреждали о схемах мошенничества с голосовым подтверждением, где злоумышленники создают иллюзию уже случившегося инцидента и вводят жертву в панику. Единый базовый курс по беспилотным транспортным системам ведут в транспортных вузах России с 1 сентября этого года. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Флагманом преобразования станет Российский университет транспорта, который участвует в формировании новой модели инженерного образования по указу президента. На его базе разрабатываются новые специальности и программы в области интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий и искусственного интеллекта. И в Париже не смогли продать на аукционе клатч из шкуры тираннозавра. Ее вырастили в лаборатории из коллагена бедренной кости динозавра. Лот оценивался в 300-500 тысяч евро, но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов и сумку не продали. Организаторы признались, что им пришлось придумывать цену, так как подобных прецедентов не было. Будущее уникального экземпляра пока не определено. Переговоры с частными коллекционерами продолжаются. Материал на 100% органический, в отличие от веганской кожи, которая состоит частично из пластика. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек. Евро будет торговаться на отметке 84 рубля и 34 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Тимур Скалов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: я думаю, для того, чтобы доказать и выразить свою любовь, не обязательно целовать песок. Тем более, не всегда его найдешь под рукой, да и под ногой тоже. Достаточно будет приготовить вкусный завтрак для своей второй половинки, встретить утро вместе в правильной, хорошей, классной компании. Шоу «Первая смена», к примеру, подойдет идеально. Саша Светлов, Рит Субботина сделают ваше утро фантастически приятным и добрым. Так что просыпайтесь в компании «Ретро ФМ» каждый день с 7 до 11. И утро ваше будет легким и прекрасным. А в предстоящую пятницу оно будет еще и очень горячим, потому что в гости к ребятам пожалует Авраам Руссо. Не пропустите.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Guys Only Win in Movies. Пока Сиси Кейч ищет идеального парня на киноэкранах, мы с вами проводим идеальный вечер в компании Retro FM и продолжим это делать уже в новом музыкальном часе. 19:56 столицы. С вами Тимур Соколов. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Пекарня Рагонсалх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена Такбан открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 2020-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Эко-квартал Алания.
9: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Москве 20 часов вечера. На Retro FM продолжит Софилис Бэкстер, Рики Повери и Сергей Беликов.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Строительство транспортно-логистического хаба в пригородном районе Северной Осетии начнется в текущем году. Об этом в интервью РБК сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей. Объект станет аналогом сухого порта с собственной таможенной зоной. Планируется оборудовать 190 портов и столько же машиномест, а также создать мощности для хранения 90 миллионов единиц товара. Строительство пройдет в два этапа. Полный запуск логистического хаба, включая таможенную зону, запланирован на 2030 год. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в Хазнедоне. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, строители завершили демонтажные работы, стяжку полов и штукатурку стен, а также провели обследование строительных конструкций. В настоящее время идет укладка плитки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Выдача автокредитов в Северной Осетии выросла почти на 30%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. За 5 месяцев текущего года жители региона оформили почти 1500 займов на покупку автомобилей. Совокупный объем кредитования с января по май вырос на 45% и составил почти 2 миллиарда рублей. Средний чек автокредита также увеличился до 1,5 миллиона рублей. Жители Северной Осетии могут принять участие в общероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Огонь каждой зажженной свечи будет отображен на интерактивной карте памяти, демонстрирующей количество участников из того или иного региона. Напомню, акция проводится с 2020 года. Организатором является благотворительный фонд «Память поколений». Выставка «Художник и его книга» работает в музее имени Махарбека Туганова. В экспозиции представлены книги второй половины 20 века и современности. Среди авторов Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Лев Рубинштейн и Вагрич Бахчинян. Посетители увидят книгу как форму искусства, где одинаково важны и слово, и образ, и сама структура страницы. Посетить выставку можно до 25 июля. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Это были новости на Retro FM. Телефон Владикавказской службы новостей 53 92 21. Retro
1: FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Kissing a Pool», песня Джорджа Майкла, идеально подчеркивает настроение этого вечера. Я не про поцелуй сейчас говорю, хотя хотелось бы, конечно. Я про простой обычный человеческий отдых после тяжелого рабочего дня под красивую спокойную музыку. И такой музыки на Ретро-ФМ будет еще очень много. Так что, как говорится, отдыхаем хорошо, друзья. Джо Кокер из той же оперы. Через пару минут всем приятного и доброго вечера. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: всех, Pretty Woman. Я сегодня приглашаю 21 час на вечеринку Retro FM. Потанцуем, зажжем и, как всегда, классно проведем время под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Так что в 9 вечера жду всех. Не опаздывайте. Ну и по традиции, без опозданий, на Retro FM новости в студии Игорь Акулов. Приветствуем.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегации участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Церемония официальной встречи прошла в Государственном академическом театре имени Галиаскара Камала. В мероприятиях принимают участие лидеры Брунея, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Восточного Тимора. Индонезию представляет министр иностранных дел. Также присутствует генеральный секретарь ассоциации. Саммит приурочен к 35-летию отношений России и АСЕАН. В Госдуме назвали справедливую цену аренды жилья. Она должна составлять 30-35% общего дохода семьи. Об этом заявил зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. По его словам, такая нагрузка позволяет не только оплачивать квартиру, но и откладывать средства, совершать крупные покупки и улучшать жилищные условия. Если на аренду уходит около 40%, нагрузка становится высокой, а при 50%

и выше возникают серьезные риски для семейного бюджета. Депутат добавил, что рост предложений жилья способствует формированию более справедливых цен. В России 17 политических партий имеют право участвовать в предстоящих сентябрьских выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Всего зарегистрировано 20 партий. По ее словам, это свидетельствует о естественном отборе и качестве партийного участия в политической жизни. Со вчерашнего дня стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Премьер-министр Таиланда заявил о готовности принимать больше туристов из России. Сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян, но потенциал для дальнейшего роста огромен, отметил глава правительства. Бангкок рассчитывает расширять сотрудничество, в том числе в сфере оздоровительного и медицинского туризма. Ранее МИД Таиланда назвал страну безопасной для российских путешественников. Форум проходит в рамках саммита, приуроченного к 35-летию отношений России и АСЕАН в Казани. И в Узбекистане в государственных организациях завтрашний рабочий день начнется на 2 часа позже, в 10 утра по местному времени. Все из-за дебютного матча национальной сборной на чемпионате мира. Узбекистан впервые в истории выступит на мундиале. Первый матч против Колумбии начнется в 5 утра по Москве. Команда также сыграет с Португалией и Республикой Конго. Вообще чемпионат мира 26-го года проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд и завершится 19 июля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек. Евро 84 рубля и 34 копейки. Это пока что все. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Это Дарио Джи, «Карнавал де Пари». Актуальная песня. «Карнавал в Париже» действительно идет вот в эту самую минуту, и посвящен он победе сборной Франции в первом матче чемпионата мира над сборной Сенегала. Мбаппе и компания, напомню, выиграли со счетом 3-1. Из Франции в Японию мы с вами отправимся через пару минут, послушаем в очередной раз местную байку про Чио-Чио-Сан от Кармен. Кстати, японская сборная тоже радует своих болельщиков. Сыграть с голландцами в ничью – это достойно похвалы.
1: Реклама. Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
8: Подробности по телефону звездочка 1800.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламы службы «Ретро-ФМ Владикавказ» 54 11 00.

0: Эта группа Joy задается вопросом, где же носит эту неуловимую Валерии. Ну а ответ прост. На вечеринке RetroFM, которая стартует уже через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламы службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Один из тех хитов, которые не имеют срока давности, а все потому, что однажды этот трек наделал столько шума, что до сих пор откликается приятными воспоминаниями в сердце и не менее приятной болью в коленях от безудержных танцев под него на всех мировых танцполах. ATC из Super Turbo Hydro Mega Ultra Hit Around the World на вечеринке Retro FM. И это только начало, друзья. Дальше будет еще горячее. Скоро продолжим танцевать. Никуда не уходите. Впереди Кеймару и Blue System, Cher и Dire Straits, а еще два Андрея. Державин и Губин.
1: Реклама.

0: круглосуточно. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Harlem Desire. Все желания сводятся к одному. Танцы, танцы, еще раз танцы. Это наш девиз на ближайшие 2.5 часа. Танцуем, зажигаем, отдыхаем под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Далее здесь Хит Хантер и Владимир Пресняков. А чуть раньше легенды мировой танцевальной сцены. Снэп и суперхит Power. Не пропустите, уже скоро.
1: Реклама. Пекарня Рагонсал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

настоящую революцию на нашем импровизированном танцполе устраивает команда HitHunter и завершает первый час вечеринки RetroFM. Но не расстраиваемся, через пару минут продолжение следует.

0: Если вы слышите зажигательный детский вокал в припеве, знайте, это визитная карточка музыкального проекта под названием Baby's Gang, который украсил своим появлением наш зажигательный живой микс танцевальной музыки. Далее с нами Шура и Богдан Титомир, а еще Art of Noise и Бананарама. 22:19 в столице. Продолжаем танцевать и наслаждаться этим прекрасным летним вечером.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: «Альфа-инвестиции» — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в «Альфа-банке» до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. «Альфа» выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Ретро-ФМ». Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Ну, вообще, конечно, просить кого-то вставать в 11 часу вечера идея сомнительна, если только вы не собираетесь на танцы. Да и то, зачем куда-то ходить, друзья, если каждый день с 21 до полуночи мы приносим вам танцы на дом. Вечеринка Ретро FM в самом разгаре. Продолжаем танцевать. Впереди Silent Circle и Сергей Чумаков. А чуть раньше Ace of Base. Уже через пару минут.

Вот она, порция настоящего диско-настроения от классиков жанра. The Silent Circle ставит красивую точку в этом часе. Но танцы продолжатся в следующем. Это вечеринка Ретро FM. Меня зовут Смур Скалов. Всем пламенный танцевальный привет.

0: Да, в компании Retro FM возможно все, даже попасть на бразильский карнавал. Но почему бы нет? Дальше будет еще жарче, чего только стоит хит «Мистер Секс Убит» от румынской красотки Александры Стен. Услышим его уже совсем скоро. Это вечеринка Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Всем танцы.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. We'll be right back.

классика танцевальной культуры Mighty Dipe Cats, ну или просто Fatboy Slim, или еще проще Norman Cook с легендарным хитом Magic Carpet Ride, который сегодня является вишенкой на торте нашей вечеринки. Одна из лучших работ, появление которой всегда делает вечер незабываемым. Продолжим далее в компании Mojo и Натальи Ветлицкой, ну и Бонни М еще появится.

Винас. Легендарная работа от коллектива Shocking Blue сегодня завершает не только вечеринку Retro FM, но и весь день. Да, друзья, среда подошла к финалу, да, это значит, что нам с вами пора прощаться. Далее здесь Дмитрий Майоров, ну а я, Тимур Соколов, говорю вам пока и до завтра.

Музыка в очередной раз нас связала и продолжит связывать, пока нам по пути, в перспективе как можно дольше, надеюсь на такое развитие событий. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто, как всегда, легки на подъем, скоро нас музыкально поддержат на Ретро-ФМ, это Сандра, Юрий Антонов, Таркан, Фил Коллинз и другие звезды. Всем большие приветы в столице 16 минут первого.

0: Отдохните, как вариант, поленитесь. Лень тоже может быть полезной, как защита от переутомления, от странных отношений, глупых ошибок. Ладно, таких мыслей перейдем к более интересным музыкальным с ними на горизонте Retro-FM. Абба, Dire Straits, и также вспомним песню из «Кавказской пленницы». В столице 00:41.
1: Retro-FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.

если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы хан.

как песню назовешь, так она себя и проявит, покажется своих лучших сторон на музыкальных просторах. Ну, по крайней мере, по обеих этой истории с упоминанием The Winner, победителем. Подобная теория, скажу, клеится. Сингл стал одним из главных достижений группы, возглавив чарты во многих странах и став первым номер один группы в Великобритании 78 года. Возвращаемся с вами в наше нынешнее настоящее, в столице 0 часов 56 минут. Скоро на Retro FM ответится немало других легенд.

чтобы не сдуло ветром, нужно, конечно, хорошенько есть за маму и за папу, но на сладкое лучше не налегать, особенно в жаркий сезон, если не хотите быть чересчур, что ли, лакомым кусочком для комаров. Просто тут специалисты утверждают, что сладкоежки признаны ходячей мишенью для этих кровопийц. Насекомые ориентируются на вещества, которые выделяет организм из-за избытка простых углеводов. Если что, будьте в курсе. В столице 1:18, прям по курсу на Ретро-ФМ, разумеется, музыкальному. Смоки, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Билинда Карлайл.

спасите, помогите. Безумная одержимость, бывшая половинка. До хорошего все же, наверное, не доведет. Герою этой музыкальной истории, Modern Talking. Ну, явно необходима помощь специалиста. Специалист, наверное, по делам любовным. В столице час 42 минуты. Это Retro FM, это музыкальная история, творение статус-кво и Демиса Русоса на ближайшее.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

здесь и сейчас статус-кво на Retro FM. Несмотря на то, что группа завершила масштабные всемирные гастроли, фронтмен коллектива Фрэнсис Росси не прекращает творческую деятельность. Его статус активен. Не так давно в этом году выпустил сольный альбом. Найдете его везде, где возможно, на всех музыкальных площадках. Здесь на Retro FM далее для нас найдутся, отыщутся и другие музыкальные легенды. Никуда не разбегайтесь. Столица, час 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лишняя синева, но явно не к лицу ни девочкам, ни мальчикам. Для профилактики незабываемо хорошенько отдыхать, вовремя отсыпаться, чтобы подобные оттенки не омрачали наш облик для окружающих. Столица 2 часа 17 минут. Из наших музыкально-обаятельных, привлекательных лиц уже впереди на подходе на Ретро FM Смоки и Роксет, они как минимум.

0: популярных инструментальных хитов латвийского синти-поп-коллектива «Зодиак». Прямо сейчас на RetroFM. В свое время ребята активно использовались советским кинематографом. Их можно было услышать в таких фильмах, как «Пасека», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал» и других лентах. В столице 2 часа 42 минуты. Далее музыкально не ускользнут от нашего с вами внимания Сандра, Владимир Высоцкий и Тайпа «Они на подходе».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

ночью и днем, или наоборот, и днем, и ночью. Для нас и с нами только проверенные временем истории на Ретро FM. И так, разумеется, будет и далее, но, как говорится, не верьте на слово, проверяйте это лично. В столице тем временем 2 часа 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.